Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Number one. Hit music station. Powerhit Radio.

0: number one. Hit music station.
1: Hit music station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
2: Yes.
0: Power Play. Is it
3: happening? Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Is power turn on the power on Power Hit Radio.

Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. The Avenue и Ultra Notay Starlight.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening. You are listening. Power Hit Radio. New and fresh music. Rate the music. Rate the music. Now. Today's best music. Now.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Аурхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one. Heat Radio. Check this out. Power Hit Radio. Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

25 июня у нас сегодня на календаре. Как-нибудь по-особенному хочу этот день запомнить. Ну, потому что я только что на эфире ехал сюда, мне кажется, впервые на такси настоящего класса комфорт. Ну, вот представляете, подъезжает ко мне Лада Гранта, что уже как бы предполагает комфорт, понятное дело. Открываю я дверь, а оттуда что-то такое, знаете, типичное там про фраеров, про письмо матушки. Ну, в общем, вы тоже эти песни, как и я, знаете и любите. И водитель, не поворачивая даже головы, просто посмотрев на меня через зеркало заднего вида, в секунду поворачивает ручку, и там начинает звучать что-то нежное, лиричное от группы «Аха». Группа, да, у нас песня «Lifetime», если не ошибаюсь, называется. Послушайте то, что нужно для начала этого дня. И ровно под этот саундтрек мы начинаем двигаться сюда, к студии Power Hit Radio. Водитель Сергей, я предполагаю, что вы сейчас снова совсем другую музыку слушаете, но если вы узнаете вашего родственника, вашего коллегу, вашего близкого, обязательно передайте, вот он крутой. Эти аплодисменты на Power Hit Radio звучат конкретно в вашу честь. Это был просто настоящий восторг. Давайте мы с таких приятных неожиданностей будем начинать наш сегодняшний четверг. Мы здесь, в принципе, для этого и созданы на 104.5. Если у вас что-то такое неожиданно приятное тоже исполняется в это 25 июня, рассказывайте нам, пожалуйста, об этом. Наше мобильное приложение уже открыто для вас. И я здесь в студии. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро.

0: Напоминаю, в наш утренний круиз-контроль, да, после большого отпуска, ну, почти целый месяц прошел, и большого автомобильного путешествия вернулся наш биг-босс Макс Байков и принес утверждение о том, что оплетка руля – это автомобильный аксессуар, который не только сохраняет заводское покрытие рулевого колеса, но и считается, что повышает удобство захвата, а также придает интерьеру салона новый облик. Вот мы и сегодня в круиз-контроле у вас узнаем, руль вашей машины, он в оплетке или нет. Почему вы решили ее использовать, какой выбирали и какой материал лучше. Все подробности, весь ваш опыт, даже негативный, в особенности негативный, можете уже отправлять к нам в группу во ВКонтакте, там соответствующая фотография вас поджидает, точно не ошибетесь, мимо не пройдете. Разумеется, открыто для вас мобильное приложение Power Hit Radio, ну и телефон нашей студии все еще не изменился даже сегодня. 488-448, звоните, если есть что-то на дороге интересное, загадочное, странное, веселое, важное, рассказывайте нам, пожалуйста, об этом. Будем, как всегда, рассказывать дальше об этом нашему Мурманску.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Rikla. Реклама на Power Hit Radio.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один про.

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы прямо сейчас завтракаете, но это не первый ваш заход к холодильнику за этот день, но вы себя там уже обнаруживали и ночью, и еще ранним-ранним утром, то информация будет сейчас для вас безусловно полезная. Дело в том, что психолог нам рассказала, что режим сна помогает при ночном переедании. Как рассказала специалист, что ночной зажор в психологии называют синдром ночной еды. Она объяснила всем нам, что речь идет о той ситуации, сейчас сверяйте, узнаете себя или нет, когда человек съедает минимум 25% дневной пищи после ужина и просыпается ночью, чтобы еще поесть, и при этом происходит это не реже 2 раз в неделю. При этом утром аппетита часто нет, сон, понятное дело, нарушен, настроение снижено, ну и так далее. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это влечет за собой. В общем, по словам специалиста, ночная тяга к еде может быть связана со сдвигом ритмов, хроническим стрессом, а также сниженной доступностью серотонина. Специалист отмечает, что справиться с этой проблемой, во-первых, можно, и помогает нормализация режима сна и питания, ну а также навыки эмоциональной регуляции. Умение замечать, проживать тревогу, в общем, все вот эти вот не самые приятные эмоции, при этом не обращаться к еде, в общем, не заедать. Чуть не сказал не закусывать, нет, это мы давайте будем с вами, безусловно, продолжать делать. Ну а диетолог нам назвала полезные варианты роллов. Вот, понимаете, есть все-таки достойные нашей рубрики специалисты. Рассказала она, что роллы на самом деле могут быть и полезны, но если в них качественная рыба и нори. Вот хитренькая какая, так-то понятное дело. Из полезного рассказывает нам диетолог, что в роллах есть жирная рыба, лосось, тунец, угорь, там содержится у нас омега-3 и белок, но те же самые нори приносят наш рацион и йод, и витамины группы А и В. Добавила она еще, что рыба для суши и роллов должна быть замороженной, но, надеюсь, не в моменте, когда мы ее едим. При хронических заболеваниях ЖКТ, по ее словам, лучше отказаться от роллов с крем-чизом и острых вариантов блюда. А теперь то, ради чего, я думаю, что вы эту новость слушали до конца, сколько без вреда для себя же, для самого, для любимого, можно съесть этих самых суши. Так вот, безвредной дневной порции заявляет диетолог. Не я, а диетолог, что можно съесть до 150 граммов рыбы и 200 граммов риса, то есть это примерно 7 штук суши, дневная порция. При этом она не ограничивает, что после этого несколько месяцев нельзя к ней больше прикасаться. Можно, видимо, и на следующий день снова заходить на эти самые вкусности. Кто может съесть за один присест 7 суши, если вы в соревнованиях по сумо не участвуете? Это вот какой-то очень нужный диетолог нам. Я думаю, нужно подписаться на ее рассылку, посмотреть, что еще она удивительно приятного нам расскажет. Но даже если у вас сейчас не суши, а что-то более привычное и подходящее для утреннего приема пищи, вам, безусловно, приятного аппетита. Для этого в том числе и создана рубрика «Полярный эспрессо», чтобы вам это пожелать.
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама. Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
1: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
1: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
1: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Автозвук.
1: То самое солнце, про которое мы с вами говорили буквально 20 минут назад, пришло к нам сюда в центр нашего Мурманска. И мне кажется, сейчас идеальное время для того, чтобы разыграть летний сборник хитов от Powerhit Radio 2026 года. Если у вас такого еще нет, то срочно звоните к нам в студию. Телефон прежний 488-448. Будем с вами его сейчас разыгрывать. Как всегда, у нас проходит это одинаково. Ровно в это же самое время, в 7.50. Задача у вас остается изо дня в день ровно одной и той же. Вам нужно будет угадать, а кто же в оригинале исполняет песню, кавер-версию, на которую вы сейчас услышите здесь у нас в эфире. Если вдруг вы растеряетесь и скажете, что песня, конечно, очень знакомая, но мне бы варианты ответов, естественно, я их для вас предложу. Да даже без вашей просьбы буду стараться делать максимально все, чтобы этот чудесный приз в ваших руках поскорее оказался. 488-448. Приглашаю, призываю вас набрать номер нашей студии. Уж очень хочется в этот, ну, судя по всему, достаточно летний день сделать вам приятные призы и подарки. Вот да, прям с самого утра. Особенно, если вы отправляетесь в скорое автомобильное путешествие и чувствуете, что будут участки дороги, где не будет работать, ну, более-менее ничего. Я думаю, что вам без нашего сборника, конечно, будет очень и очень тоскливо, ну и откровенно непросто. Так что можно уже к нам в студию звонить. А я думаю, знаете, как мы с вами сделаем? Мы давайте к песне перейдем. И думаю, что звонки она абсолютно точно спровоцирует сразу же. Итак, мы слушаем с вами кавер на, понятное дело, очень известную песню. Я, мне кажется, так каждый день говорю. И предложу вам потом 4 варианта ответа, кто же в оригинале ее исполняет. Ну что, к треку давайте перейдем. Если узнаете знакомые мотивы, набирайте номер нашей студии. Слушаем.

0: Только эту песню завести, тут же у нас есть звонок в студии. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
1: Марина.
0: Марин, здравствуйте. А есть ли версии, кто это может быть, или варианты ответов вам предложить?
1: Варианты ответов
0: предложить. Ну, конечно, естественно. Смотрите, четыре варианта для вас, один из них точно верный. Это MC Hammer, это группа Queen, Sade или Bon Jovi. Выбирайте.
1: Группа Queen.
0: Вы настолько правы, вы даже не представляете, вы правы прямо на целый летний сборник хитов от Power Hit Radio. Я вас поздравляю, оставайтесь, пожалуйста, на линии, вам за эфиром сейчас буду рассказывать, как же ваши нежные девичьи руки он попадет. Ну а если кто-то вдруг не узнал группу Queen, то, собственно, вот вам и оригинал.

Ну, какая-то вечная песня, которую, кстати, придумал басист группы Queen, а вы все про них приколы продолжаете придумывать. Ну, правда, если вы посмотрите во всяких музыкальных пабликах, про кого больше всего шутят, то на первом месте, мне кажется, у нас басист, а дальше потом пошли барабанщики. Над солистом что-то никто почему-то не прикалывается. Есть, кстати, такая любопытная история, связанная с созданием этой песни. Дело в том, что диско-группа Chic в свое время заявила о том, что не зря, судя по всему, басист группы Queen тусил вместе с ними, потому что уж очень напоминает эта басовая линия их песню Good Times. А если вы про группу Chic не слышали никогда и ничего, то наверняка трек Daft Punk Get Lucky через ваши уши абсолютно точно проходил. Так вот, это вот самая зазывная гитара, это как раз-таки та самая диско-группа Chic. Ну и понятное дело, хит про Lady Hear Me Tonight — это тоже сэмпл из этих самых классных музыкантов из 70-х годов, а говорите про группу Chic не знали ничего. В общем, из этого афроамериканского диска, понимаете, ножки растут и у вполне себе роковой группы. Ну, кстати, Queen изначально не планировали выпускать Another One Bites the Dust отдельным синглом, но после того, как Майкл Джексон, понимаете, мы тут каждый день что-то вспоминаем, не зря, видимо, фильм появился, видите, классная музыка возвращается к нам в нашу жизнь. В общем, послушал он эту песню и заявил, что неплохо было бы, знаете ли, и отдельной композиции взять, да, выпустить. Решили они послушать умного и опытного в музыкальном смысле человека, и, собственно, все хит-парады разорвала она тут же, в эту же секунду, как появилась. Марина, я надеюсь, что вы все еще здесь вместе с нами, слушайте эти классные музыкальные истории. Ну а всем тем, кто так же легко хочет заполучить наш музыкальный сборник Summer Power 2026, в 9.50 и в 10.50 у нас тоже ждут розыгрыши вас в нашем утреннем шоу, так что набирайте наш номер 488-448, будем играть, ну и понятное дело, выигрывать.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Макс Байков, доброе утро тебе.
4: Доброе утро, Сереж Сачков. Доброе утро, слушатели. Сегодня у нас есть прекрасные шансы выйти. Двухзначные показатели по температуре. Мы этого ждем. Чуть подробнее о погоде вам расскажем минут через 15. Ну а пока спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б.
3: Нам, кстати, давненько никто не рассказывал в круиз-контроле, как там ситуация на дорогах-то. Как ты добрался сегодня до студии?
4: Слушай, по-летнему приятная ситуация, хорошая, на автомобилей немного, встречаются, конечно. Вот такие смотришь в перспективе. Ну, а смысл этого делать? Ты же в Мурманске, тут через каждые 200-300 метров светофоры, поэтому... Ну, а так все хорошо, все прелестно. Сейчас заехал на заправку, кстати, вот это важный момент. Мы еще попросим, у нас Вячеслав Каверин на выходных отбывает в отпуск по любопытному маршруту. По-моему, что-то там Нижегородская область, даже
3: абсолютно
4: вот туда Ярославль. Вот. И попросим, чтобы он нам телеграфировал, где, что да как. Ну, а пока что могу сказать, Роснефть, которая здесь на Коминтерна, у нас там ограничение 30 литров, очередей нету. И вчера также, вчера на мотоцикле заехал. Ну, там, понятное дело, что 12 литров, почти полный бак. А сегодня 30 литров мне вошло. Для меня важно это наблюдение тем, что через недельку мне надо будет на пятничку, вот тут поработаете без меня, в Карелию к маме съездить, младшего ребенка забрать.
3: Святое дело, так что будем как-нибудь справляться. Обсуждаем с вами сегодня тему тоже автомобильную, понятное дело, раз Макс у нас здесь сегодня в утренней студии. Оплетка руля. Автомобильный аксессуар, который не только сохраняет заводское покрытие рулевого колеса, но и считается, что повышает удобство захвата, а также придает интерьеру салона новый облик.
4: Мы не утверждаем, но считается. Но новый облик, если человек... Есть, знаешь, такие люди... Ну, как там плохое слово перед этим стоит. Д-дизайнер.
3: Спасибо большое.
4: Вот. И вот у них, когда срабатывает вот эта галочка в голове, я не знаю, на каких гормонах это еще пока не изучали ученые, она срабатывает, но вот, знаешь, они желают что-то вокруг себя украсить. И оплетка руля – это одно из первых, что приходит им на ум. И тут, конечно, когда заходишь на маркетплейсы, там, о господи, там тебе хочешь буквы, хочешь цифры нарисованы будут, хочешь такие, хочешь сякие. Но иногда, кстати, приходится и по другим причинам использовать оплетку. Видов их много, материалов достаточное количество, так что давайте сегодня обсудим это дело. И мы у вас хотим узнать, руль вашей машины, он в оплетке, почему решили ее использовать, выбрали в виде чехла или шивную, разница большая, и какой материал, по-вашему, лучше.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем с вами сегодня оплетку руля. Пришел к нам классный комментарий от нашего слушателя. Правда, чью фамилию, я не очень понимаю, как правильно произносить.
1: Ну, главное имя Александр. Он пишет: «Всем привет! Есть хорошие оплетки, а есть плохие. При качественном подходе, при установке, получается руль, не уступающий рулю после полноценной перетяжки. Ну и как совет, перед подкупкой оплетки обратитесь в ателье за советом. Какую оплетку выбрать? С уважением, Александр». На что мы у Александра спросили: «И, Александр, какое посоветуете-то ателье в Мурманске?» Он пишет: «А это же будет рекламой». Ну, в общем, пока сказали, что мы в эфир это произносить не будем, но Александр нам не ответил. Если вам любопытно про ателье, которые могут посоветовать оплетку на руль в Мурманске, то добро пожаловать в наши комментарии. Думаем, Александр нам вскоре напишет что-нибудь.
0: Нам еще написала Наталья, говорит, что 10 лет в машине, 10 лет хотела пушистый чехол на руль. Он у меня без подогрева, но лень пока перевешивает желание. И два смайлика в конце.
1: Наталья, это дело вообще, мне кажется, 30 секунд. 10 секунд у вас уйдет, а они сразу, вот только вы напишите в маркетплейсе пушистый чехол на руль, вы потом еще неделю будете отбиваться. Там главное выбрать цвет, вот просто тыкаете на первый попавшийся. Почему? Потому что долго такой выбирать, мне кажется, не надо. Он долго у вас, надеюсь, не простоит. И потом это ж все, когда он чехольчик, он так его натянул, бах. Поездила, потрогала и поняла, что это не то. Это, знаете, как это, мне кажется, из волосатых хомяков шитый руль. Встречаются, конечно, такие. А особенно любопытно было, один раз я зимой как-то видел автомобиль. Он был, он в целом, не сказать, что вот прям для, так, знаешь, бывает, вот дамский автомобиль.
0: О, да.
1: Есть же конкурс Woman Car of the Year и так далее. А этот нет. Но внутри он был, да. И внутри он был именно с этой оплеткой. Ну, видимо, на сервис автомобилем вез его мужчина, муж. Это было достаточно любопытно. Притом такой брутальный, серьезный мужик, а это розовая оплетка, и видно, что она там стоит не первый день, он не сейчас ее для себя поставил. Она уже такая, так чуть-чуть замухрилась.
0: К разговору, кстати, про оплетку из волосатых хомяков, я так понимаю, что есть опыт, Макс, да? И на таком руле ты тоже, как говорится, проезжал какое-то количество километров.
1: А, слушай, ну дело в том, что мы, у нас же тут не золотые рудники, да, и, соответственно, доходы там до вот этих среднестатистических нашей статистики они не дотягивают. И автомобили уже в возрасте. И на Outlander я что-то вот в отпуске... А в отпуске это же такая, знаешь, когда появляется свободная минутка, ты начинаешь какой-то... Пип!
0: Спасибо.
1: Заниматься. Угу. Так вот, я сделал две вазы из винных бутылок, но до этого оплетку на руль. Потому что обратил внимание, у меня что-то чуть-чуть шебуршит. Ну, рука такая, везде гладенько, кожаный руль в Outlander. Везде гладенько, а вот в одном месте уже начинает чуть-чуть так вот шебуршать. Думаю, эх, надо спасать этот руль. И заказал на маркетплейсе, выбрал перфорированную кожу. На удивление, на мое, почому это я и сделал-то, потому что это стоит, ну, буквально 3 копейки. Там до 1000 рублей все это вышло. Пришел достаточно быстро мне этот девайс. Он выглядит как просто вот сложенный кусок кожи под размер. Там все, естественно, я выбрал. Для специально рукожопых положили 2 иголки, 2 набора ниток. Иголки там, опять же, для этих людей, они тупые. Но уколоться можно. Я 2 раза это делал, поэтому, когда я все сделал, там написано, время займет 1.5 часа. Я справился за 50 минут, но рядом на качелях, это было, к счастью, во дворе, поэтому одна семья только моя это слышала, говорит, мы давно не слышали, чтобы папа так матюкался.
0: Ускоряет процесс,
1: в общем,
0: неправда,
1: да, процесс нормальный, не идеально, но зато это я сделал сам, своими руками, и на ощупь я выбирал, мне главное, знаешь, почему меня не привлекают, у меня были когда когда-то на поджерике, там стертый руль, там тоже там большой пробег был совсем, и руль стертый, и я сразу на него чехол натянул. Вот чехол, когда ты трогаешь руль, он как бы вот, вот эти части, которые пустые, они кромкой заканчиваются, это не те ощущения. А здесь мне хотелось сохранить ощущение руля и не увеличивать его размер. Имеется в виду не диаметр, а размер самого хвата. И, соответственно, я выбрал кожа не очень толстая, и ты практически вот как с новым рулем едешь, ощущение хорошее. Мне понравилось. Если б не эти матюки и замечания от семьи, то вообще все было идеально.
0: Рассказывайте, пожалуйста, какую оплетку вы выбираете для вашего руля в вашей машине, почему вы решили ее использовать, а если принципиально от нее отказываетесь, нам тоже ваше мнение интересно. Если вы выбирали в виде чехла или шивную какой-то конкретный материал, все рассказывайте, все подробности, весь ваш опыт и неудачный в том числе, а если он еще и смешной, так точно нам звоните.
1: Ну, а если обращались к профессионалам, потому что я не знаю даже, сколько это может стоить, но это, очевидно, не столько стоит, сколько 10 оплеток на руль, а больше. Перешивка руля полностью профессионально, там же все разбирается, там подушка, вот это все вытаскивается, все эти подрулевые, там все штуки надо вытащить, перекрепить, отключить, там и так далее. В общем, если вы так делали, профессионалы вам делали, вне зависимости от того, в каком году, мы посчитаем с упором на инфляцию, сообщите нам, любопытно.
0: 488-448, ну а сейчас автохит, и по этой теме у нас, естественно, тоже нашлась песня, да-да, про оплетку руля. Автохит. Ну, это к разговору, понимаешь, про розовые чехлы, потому что по оплетке, мне кажется, можно многое сказать о водителе. Выбор вообще, в принципе, интерьера внутри автомобиля – это такой, знаешь, лайфстайл, такой жизненный стиль, который ты определяешь самостоятельно, его настраиваешь. По этому поводу мы с вами слушаем сегодня автохит Джейсон Дерула и Адам Левин, между прочим, солист группы Maroon 5. Про лайфстайл нам уже здесь распевают в нашей понятно какой рубрике.

0: Без труда не вытащить.
1: И Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto 25-25-50.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
10: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
11: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20 76 75.
12: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
13: Круиз-контроль.
1: Автосалоны Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Оплетка у нас сегодня в утреннем круиз-контроле. Разговариваем с вами про оплетку руля, если что, про другое.
1: А то электрики сразу такие, че?
0: Писать не нужно нам про другое. Вот нам Игорь закинул сообщение в мобильном приложении, говорит, один раз поставил оплетку, смотрелось здорово, но вот из-за того, что диаметр самого руля стал чуть больше, мне стал не совсем удобен хват. И при этом о кожаной оплетке, а не бешеный тушканчик-мутант. У нас какой-то в мире животных сегодня, кого мы только не вспоминали. Ездить приходится много, поэтому удобство для меня важнее все же эстетики, поэтому через пару дней снял.
1: Да, Игорю можно что посоветовать? Поискать, если есть желание продолжить экспериментировать, то я находил, там прям пишут на маркетплейсе, насколько она толстая либо тонкая, и различные степени выделки кожи. Понятное дело, там есть подороже и потоньше, и с различной перфорацией, а есть еще вот любопытный тот же материал алькантара, да, который, ну вот это алькантара, это даже нельзя назвать искусственной кожей, это совсем отдельная история, но вот ее тоже, ну, опять же, подходит к салону или нет. Допустим, в салон Нивы алькантара залетела бы на ура, потому что у меня там черный матовый потолок в Ниве, и она бы хорошо смотрелась. А вот в Outlander, где куча полированных деталей, и все-таки изначально кожа была, и кожаные вставки есть, там она не к месту будет.
0: Нам Андрей написал в приложении: «Привет всем, за 198 тысяч пробега на Elantra не переплетал, сейчас 100 тысяч на Rapid, пока все нормик, если честно, эти накладки девчачьи хотелки», считает Андрей.
1: Ну, часть из них это определенно девчачьи хотелки, они, собственно говоря, так и под них и сделаны, а часть есть и выглядит как профессионально, и вы даже с первого взгляда и не поймете, что это оплеточка. Ну, опять же, если у вас хватит усилий волевых, если вы сами будете это делать, все замотать до конца, как надо.
0: Нам Алексей написал практически белогвардейское сообщение, потому что начинает его словами: «Господа, теперь понял, чей руль Аутлендера на фото». Ну что ж, вот так вот выглядит руль, прикрепляет Алексей фотографию с пробегом 550 тысяч километров, без перетяжки руля, без оплеток. Идеал, считает наш Алексей.
1: Так, сейчас посмотрим. Слушайте, ну прекрасный. Алексей, знаете еще какая штука есть? Вопрос же не только в пробеге, да? И вопрос еще и в старении кожи, даже ее когда не касаешься. Картины...
0: Мы сейчас про машины говорим?
1: Про машины, да. Картины, если возить по выставкам, понятное дело, они устают достаточно сильно, но они примерно так же устают, когда и стоят в музее. Есть такая теория. Это раз. А во-вторых, еще встречал много обсуждений на различных в различных автопабликах по поводу года выпуска автомобиля и качества кожи. Там даже в одном годе выпуска автомобиля качество кожи у одинаковых автомобилей может серьезно отличаться. Там где-то была хорошая свинюшка, а где-то была плохая коробка.
0: Вот Алексей еще добавляет в своем комментарии, что, наверное, есть АвтоВАЗ, и на него можно колхозить все, что душе угодно. Сейчас, наоборот, все на человека подождит. Но еще есть идеальные авто, и мне нужны никакие оплетки, обереги и прочее. Лучший Джимни Мурманска идеален во всем, и всякие оплетки на руль ему по статусу не положено, считает Алексей.
1: Слушайте, с одной стороны, да, с другой стороны, когда ты чухаешь вот такие автомобили прямо во внедорожье, когда тебе надо выпрыгнуть, запрыгнуть, и, к сожалению, не всегда в этот момент тебе удается помыть руки, да, когда ты, ну вот, назовем просто бытовую ситуацию, в луже очень сильно пытаешься в сапогах-болотниках, в грязи найти потерянный номер, да? И при этом надо еще как-то машину перемещать там, и вот, или ты вытаскиваешь из грязи автомобиль.
0: Такая бытовая ситуация.
1: Да, бытовая. И ты вот этими грязными руками на руль делаешь это много часто, то потом, к сожалению, вот кожаный руль автомобиля приходит в негодность. Может быть, поэтому я на Ниву никогда и не буду ставить оплетку. Там идеальный пластиковый руль. Он, кстати, такой прям мягенький. И сейчас я наблюдаю, ну, уже несколько лет именно эти рули не ставят в эти автомобили. Там уже пошли другие, от других моделей машин.
0: Рассказывайте вы, есть ли у вас оплетка руля в вашем автомобиле? Почему вы решили ее использовать или, наоборот, не делать? Какую выбирали? Какой материал вы считаете лучшим? 488-448. Звоните, рассказывайте, делитесь. Еще есть группа в ВК и наше мобильное приложение. Если удобно так, пишите ваши комментарии.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Mazda CX-5 и CX-50, Geely Manjaro, Mini Cooper Countryman. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролова 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет «Хавейл Мурманск». Проспект Кольский, 118. Телефон 333-000.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс». Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
8: Привет, обед!
7: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
8: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
7: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
8: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Обсуждаем сегодня в утреннем круиз-контроле оплетку руля в вашем автомобиле. Вот сейчас будет девичий блок, как я его про себя назвал. Вот Наталья нам написала: «Доброе утро. Купила меховую с ВБ. Неудобно. Сняла».
1: Ну, Наталья, это то, о чем я говорил в начале нашего эфира, когда особо сильно не надо выбирать, потому что это дело в большинстве случаев ненадолго.
0: Марина написала нам комментарий в группе ВК: «Не понимаю искренне все эти волосатые пушистые накладки, для меня это колхоз. Но я очень даже за замену оплетки, если она износилась и мешает водить комфортно. Все рули у меня всегда были кожаные, в естественном их виде, без изменений. Я вообще аскетична и за минимум инноваций в плане апгрейдов салона. На днях поменяла машину, во-первых, поздравляем, а в ней салон и руль обтянут алькантарой. Очень приятное ощущение. Опять же, я человек с чувством юмора и могу понять розовый пушистый руль на розовой маленькой машине типа Beetle Volkswagen Juke. Это забавно», говорит нам Марина.
1: Так, Марин, спасибо большое. Вот коснулись темы алькантары, и там Олег нам пишет: «Алькантара, знак вопроса, на руль, тогда вам в АМГ». Да нет, вам на любой маркетплейс. Этого добра там море. И я так полагаю, и качество разное, и стоимость тоже разная. И буквально там где-то даже дешевле кожаных оплеток, настоящих кожаных оплеток. Да, любопытно, если начать вот в этом разбираться, а мне пришлось, когда захотел поменять, то там смотришь... И действительно, есть по цене кожзамы, которые стоимостью прям в хорошую кожу. Я думаю, интересно, почему это? Люди по отзывам пишут, что им нравится. Но тут, опять же, на вкус и цвет товарищей нет.
0: К разговору, кстати, про твой выбор. Я так понимаю, что ты сшивную все-таки для себя предпочел для своего автомобиля.
1: Ну, я же был в отпуске, у меня же чесались руки. Поэтому я прочитал, я понял, что у меня сейчас времени хоть отбавляй. Я посижу в саду, потихонечку пошью, получил чуть быстрее, чем потихонечку, с отлетами матерных слов, но получилось. Не скажу, что идеально, но это, как говорится, хендмейд, мое и душе приятно. Для меня главная задача была, чтобы восстановить вид руля, ну, примерно. И самое важное, конечно, это не вид, это ощущение. И задача была не увеличить руль в обхвате. Именно такая оплетка, такую выбрал, она попалась, читал отзывы. И единственное, что у меня там было без перфорации кожи, которая под оплеткой. А здесь я выбрал с перфорацией.
0: Ну, я так понимаю, что у тебя и чехлы тоже были в твоей жизни на автомобилях.
1: Ты или... имеешь в виду на сиденье?
0: Нет, ну мы сегодня все-таки про руль говорим, поэтому...
1: А, такие чехлы тоже, ну, конечно, тоже да. Были, это неудобно, потому что, ну, это было у меня буквально один раз, и мне не понравилось тем, что у чехлов есть швы, через которые чувствуются. Их просто нельзя вот так... Я не встречал таких чехлов, которые без крайней вот этой части выпирающие. Это не очень удобно для рук. И это действительно достаточно сильно увеличивает размер хвата. А хочется хват сохранить, и вот эта кожная перфорированная оплеточка, она помогла это сделать.
0: Об этом, кстати, говорят наши слушатели в наших комментариях. Рассказывайте и вы тоже, пожалуйста, есть ли у вас оплетка руля в вашем автомобиле, почему вы решили ее использовать, или это не ваше, какой выбираете вы чехол или шивной, какой материал предпочитаете. 488-448, вы еще успеваете оставить комментарий, можете написать в мобильном приложении, группа ВК, вот буквально еще одну песню послушаем и будем уже подводить итоги нашего сегодняшнего круиз-контроля.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Оплетка руля – автомобильный аксессуар, который не только сохраняет заводское покрытие рулевого колеса, но и считается, что повышает удобство захвата, а также придает интерьеру салона новый облик.
1: Слушайте, ну по итогам эфира что можно сказать? Что действительно так и есть, и удобство захвата руля – это в первую очередь для наших слушателей, облик уже на втором, и главное, чтобы он, мы все подчеркнули, не был вычурным. Хотя есть все-таки любительницы, и, может быть, любители вот тех самых оплеток руля, которые ты, когда руль трогаешь, у тебя руку не видно из-за повышенной волосатости этих аксессуаров.
0: К разговору, кстати, про любительниц, они к нам тоже сегодня приходили в комментарии, девушки, вам за это отдельное спасибо, и говорят, что пробовали, да, действительно было, не наш вариант, все это сняли. Давайте закольцуем наш эфир и вернемся к комментарию, с которым мы начинали с вами сегодня, подробности подоспели просто.
1: Да, Александр нам писал, что есть хорошие оплетки, есть плохие, при качественном подходе при установке получается руль, не уступающий рулю после полноценной перетяжки. Ну и как совет, пишет Александр, перед покупкой оплетки обратитесь в ателье за советом, какую оплетку выбрать. Мы спросили, какое посоветуете ателье. Александр нам написал, так это же будет реклама. Мы сказали, что мы ж в эфире-то это не скажем. Александр скинул ссылочку, и оказалось, что это его ателье.
0: В общем, действительно, так и называется — автоателье. Если вас интересуют подробности, то ищите соответствующую ссылку.
1: Мы работы посмотрели. Интересно, видно, классно, качественно. И ну, прям серьезно к этому человек подходит. И это то, чего не хватает большинству обычных автолюбителей. Вот той сдержанности. Я, честно говоря, если б не отпуск, я б тоже не занимался бы этим. Но в отпуске, когда есть свободное время и уже начинают чесаться руки, то ты думаешь, чем бы заняться. И главное тут не перейти черту, так что ты ехал на одном автомобиле, а возвращаешься, как будто это цирковой грузовик.
0: Нам еще Олег вот только что закинул комментарий. Мы с Олегом уже Алькантара обсуждали. В эфире он говорит, что настоящая Алькантара может быть только одна.
1: Ну да, естественно. Это искусственный материал. И она одна, и на маркетплейсах ее, вот, пожалуйста, море.
0: Вот, собственно, к разговору о море. Олег говорит, что настоящая Алькантара бывает только одна, как не бывает осетрины второй свежести.
1: Ну, тут некоторые шефы с вами не согласятся.
0: Спасибо вам за обсуждение. У нас свежая тема была сегодня в нашем круиз-контроле. Как Макс подчеркивал, что только за эти годы уже не обсуждали, а вот до оплетки руля с вами так и не добрались пока.
1: И мы ее сделали. Спасибо большое. Было приятно пообщаться информативно. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа автомобилей, автомобили 2026 года в наличии на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
0: Макс Байков, спасибо тебе за утренний круиз-контроль. У нас сейчас, как всегда, 2 минуты с пользой, ну а потом Катя Новикова раз пришла, то
1: да,
0: будет
1: получается. Да, мы ее уже видим, у Сереги аж дыхание перехватило.
0: Пойду подышу, пожалуй.
1: Давайте, всем прекрасного четверга.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Многие урманчане помнят, как летом 2023 года улицы города занесло белым снегом. Но коренного северянина вряд ли удивит новость, что Заполярье летом накрыл снегопад. Однако речь об изобилии тополиного пуха, который в народе, кстати, называют летним снегом. Вот такого до 2023 года Мурманск точно не видывал. О тополях и тополином пухе в рубрике «Две минуты с пользой». Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Массово засаживать города тополями начали в 1950-х годах во время бурного строительства хрущевок. Города росли быстро, кругом стояла строительная пыль, а советское руководство требовало мгновенных результатов. Тополь подошел идеально. Он растет быстро, до 2 метра в год. Ни одно дерево не могло так быстро превратить пустырь у пятиэтажки в зеленый двор. Тополь выносливый. Тополям все равно, где расти. Они выживают и в глине, и среди строительного мусора, и у загазованных трасс. А еще тополь – это настоящий пылесос. Одно дерево за сезон поглощает до 30 килограммов пыли и выделяет рекордное количество кислорода и фитонцидов, убивающих бактерии. Где же система дает сбой, вопиют аллергики? Немного терпения. Вообще-то план ботаников был безупречен – сажать только мальчиков. Тополь – растение двудомное, и пух выделяют исключительно женские деревья. Но в спешке и при гигантских объемах посадок в города попали тысячи девочек. Более того, тополь оказался хитроумным противником. При агрессивной обрезке ветвей, при сильном загрязнении воздуха дерево испытывает жесточайший стресс. И чтобы выжить, мужские тополя способны менять пол и превращаться в женские, начиная пушить. Но все-таки пух не виноват. Сам он не вызывает аллергию. Это чистая целлюлоза, она нейтральна. Однако пух работает как идеальный спонж. Он собирает на себя все, что цветет. Пыльцу луговых трав, городскую гарь, споры грибов. Именно эта гремучая смесь и бьет по иммунитету. Без тополей наши города задохнулись бы в смоге. Так что, если понимаете, видите, что тополя начали пылить, носите очки и промывайте нос после улицы. Аллергикам врачи советуют избегать мест, где растут и цветут тополя. В Ленинском и Октябрьском округах их больше. В Дальней Первомайке тополей почти нет. Но пух, конечно, в небольшом количестве и туда долетает. Кстати, осина – это тоже тополь. То есть осина – это народное название. А ботаническое – тополь дрожащий. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Женский взгляд с Катей Новиковой у нас будет сейчас как постскриптум нашего круиз-контроля. Кать, доброе утро тебе.
1: Так, всем доброе утро. Ну, там у вас уже немало было женских комментариев, как мне кажется, да?
0: Ну, я успела послушать. Не было еще.
1: Но у меня и нет машины собственной.
0: Ты знаешь, с тобой не хочется поговорить не столько про оплетку, так, сколько, в принципе, про вот этот апгрейд салона автомобиля. Как ты относишься ко всем этим висюлькам, побрякушкам?
1: Честно говорить.
0: Ну, к сожалению,
1: мне
0: да.
1: Мне нравится.
0: Это еще один твой плюс, Екатерина.
1: Спасибо.
0: Молодец.
1: Слушай, я вообще не очень люблю все вот эти вот апгрейды и там разная оплетка на рулях. Мне все, знаешь, сразу вот какой-то вот, вот такой, извините, ну, деревенщина немножечко.
0: Хочется, чтобы розочка была сразу,
1: розочка,
0: да?
1: Вообще отсылает какие-то другие дали абсолютные. Нет, мне нравится. Если машина хорошая, там, значит, красивый салон, над ним потрудились дизайнеры. Ну, а чего уже там вносить? Мне даже, ты знаешь, вот иногда вот эти вот, извините, вот так вот скажу, вонючки не нравятся в салоне, которые висят. Ну, все, в общем-то, все индивидуально. Ты спросил, я ответила.
0: Ты знаешь, мне не нравятся вонючки, которые еще и сидят в этом.
1: Ну, это вообще, да, такие в нашей машине такие не сидят. Я уже рассказывала, что у меня муж очень трепетно относится к салону своего автомобиля. И, в общем-то, даже если там кто-то чего-то поел, печенку, так сказать, потом берет пылесос и все это сам убирает.
0: И он, собственно, печенку этого человека склевывает в секунду, да?
1: И зовем потом человек-печенку, да.
0: Если вы сейчас находитесь в вашем автомобиле, а может быть, вы уже на работе или только проснулись. Главное, что вы настроены на 104.5. Закрываем круиз-контроль.
1: Закрываем, открываем. Что? Шоу «Двое против сна».
0: А, ну и это тоже в том числе открываем.
1: Нет, что-то прям вот, ты знаешь, глаза закрываются, так спала плохо.
0: Нужно бодриться, понимаешь, на часть твоей
1: работы.
0: Буду
1: тебя держаться.
0: А в том числе, ну, окей, сегодня на мне тогда Екатерина сейчас цифровой номер исполнит.
1: Да-да-да.
0: Залезет ко мне на шею, мы, собственно, поедем дальше в течение двух ближайших часов. А сейчас уже песня недели у нас прямо сейчас.
1: Хорошо, давайте бодриться.
0: На календаре у нас что?
1: Да четверг уже, друзья
0: мои.
1: Видишь,
0: настроение тебя сразу поднялось. Говорю вам, естественно, что...
1: Доброе утро.
0: Молодец.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов.

0: Поехали! Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.
1: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск вас ждут по адресу Коминтерна 5-63-22-83.
2: Ну ты знаешь, да, что я тебя сейчас буду спрашивать?
1: Ну, про мои ощущения улицы.
2: Ну, конечно, естественно.
1: Ну, как будто бы там теплее, чем вчера.
2: Ты знаешь, мне просто в начале этого дня вообще так не показалось, потому что я даже был одет сегодня ровно в том,
1: я также.
2: В чем и был одет, а цифры
1: нам... А ты был дома вообще?
2: Давай следующий вопрос. Цифры нам говорят совсем другое. Они идут прямо на повышение в течение всего этого утра у нас, потому что уже плюс 11 градусов
1: вот,
2: в центре нашего
1: хорошо,
2: Мурманска.
1: Очень комфортно. Но при этом сейчас Макс Байков, ему попалась новость в паблике «Погода в Мурманске» и говорит, что аэропорт Мурманска охладился до плюс 2.
2: Ты знаешь, мне вчера в личных сообщениях Юля

0: Ашки написала, говорит, смотри, у нас очередная аномалия в Мурманске погодная, потому что она, когда ходила сюда в утренний круиз-контроль в течение этого последнего месяца, мы с ней дважды обсуждали о том, что сначала у нас будет лето летнее, так. Потом у нас была Галя-отмена, ага. Сейчас, говорят, в июле снова все возвращается на свои прежние позиции. Ну, посмотрим, во что это в итоге все выльется, хотя хотелось бы без осадков, конечно.
1: Ну, разумеется.
0: Что нам, в принципе, сегодня и обещается. Плюс 12 и выше. Ветер всего лишь 1-2 метра в секунду.
1: Ого!
0: Да, и ты знаешь, солнечно, вновь, правда, опять на той стороне залива, но все равно я думаю, что к нам это скоро придет.
1: Спонсор прогноза погоды, диагностический центр МРТ-эксперт, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации, доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 до 23 часов, без обеда и выходных, 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок загородной недвижимости Мурманска минувшей зимой, можно сказать, был приморожен. Набрав обороты после ковида, он постепенно снижает динамику, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
3: На самом деле он тоже был достаточно сильно перегрет. Года 3-4 последних, вот особенно 2 года назад, полтора, с поднятием ключевой ставки, почувствовалось, что перегрев этот снижается, остужается рынок. Сделки как по домам дачного формата, цена небольшая, в пределах там 5-7 миллионов, там 4-5-7, так и земельные участки, так притормозилось. Дома дорогие, 15-20-30 миллионов рублей, сделки идут, в принципе, неизменно, их не так много, а вот массовое предложение подостудилось.
2: Единственным выходом из ситуации, когда дом, земля или дача не продаются, эксперты видят снижение стоимости.
3: Вопрос цены. Есть охлаждение, нужен дисконт. Делаешь дисконт, продаешь. 7-10% выше перегретой цены. То есть, если земельный участок 3500, поставьте 300 по ситуации, плюс-минус отдадите. Притом все стоят по 3500. И видно, что вот рынок сформировался. Сделайте дисконт, получите сделку. Все дорого сегодня. Строить дорого. Часто приобретаешь дешевле, чем такое построить. Это тоже факт.
2: И этот факт продавцам загородной недвижимости, действительно настроенным на продажу, придется принять, говорит Константин Винзовский.
3: Всегда было. Приобрести готовое дешевле, потому что, конечно, большое видно издалека, и все, что касается дома, сетей, заборов, это все таким накопительным образом для многих владельцев, строителей, да, там, самостройцев. Это как копилочка. Они понемногу вкладываются, но на выходе получается большая сумма. Там, знаете, как говорит, я вот до 5 миллионов там, или до 10 миллионов считал, а потом бросил. И потом, когда он уже бросил, рассрочка получилась большая, сроки строительства долгие, ну и расстаются легче. То есть, потратив там условные 15 миллионов, могут отдать за 12. Это практика.
2: Таким образом, приобретать готовую загородную недвижимость, что бы ни происходило, все равно выгодно. Но стоит учитывать серьезные риски.
3: Покупка в данном случае выгодная на первый взгляд. Она, конечно, может обернуться какими-то последствиями, потому что ошибок делают много. И треснутых фундаментов, и замороженных каких-то кровель, когда они капают внутрь дома, там конденсаты и так далее, плесени. Ошибок очень много, и можно получить серьезные последствия, заплатив серьезную сумму.
2: Поэтому, начиная поиски загородной недвижимости, следует заручиться поддержкой экспертов. И такие предложения на рынке, к счастью, есть. Кстати, таким сопровождением пользуются и продавцы загородных домов, тем самым обосновывая заявленную стоимость недвижимости.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
4: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
3: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
4: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
3: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
4: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
6: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-0-678-34.
7: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
9: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
10: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
11: Катя Новикова и Сергей Сачков.
10: Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет «Мясо есть» — герой Североморцев 33А.
2: Отправляемся мы прямо сейчас в страну, которая считается девятой по величине вообще во всем мире, но эта страна абсолютно не имеет никакого выхода к Мировому океану. А еще это родина яблок, для меня это, между прочим, неожиданность, и тюльпанов тоже, ну и также место, где находится старейший, крупнейший космодром, а вот тут уже многое стало понятно. Итак, генетические исследования доказали, что современные культурные сорта яблок произошли от дикорастущих яблонь Сиверс, которые вот как раз-таки в горах и произрастали. И дикие тюльпаны, кстати говоря, тоже впервые появились на территории степей этой страны. Ну и само название самого крупного города этой страны дословно переводится как «отец яблок». Эта страна вместе с нашей разделяет самая длинная, непрерывная сухопутная граница в мире. Протяженность составляет около 7 500 километров. Ну и такое культурное и наследие, и вообще культурная история в этой стране. Мировой лидер по потреблению чая на душу населения. Вот приводят статистические данные. 99% жителей пьют чай ежедневно, а средний показатель превышает 1 200 кг заварки на человека в год.
1: Я
2: то есть там такими параметрами меряют.
1: На рынке оказался
2: 1 200 кг.
1: Абсолютно верно. Спасибо еще раз.
2: Язык этой страны невероятно богатый, лексически разнообразен, и словарный фонд насчитывает около 2,5 миллионов слов. Ну, а национальная валюта — одна из немногих валют в мире. Тексты на банкнотах продублированы на 2 языках. На казахском и на русском. Мы сегодня в Казахстане.
1: А тексты чего, интересно? Скриптонит или...
2: Не знаю. Ну, там и 5 рублей, и 7 рублей. Нет, 7 рублей, наверное, у них все-таки нет, так же, как у нас.
1: Думаешь, дальше они не заходят в свои богатства?
2: Не знаю,
1: слушай,
2: не попало.
1: В Казахстане в том числе, хотя если посмотреть на все мировые музыкальные чарты, то вновь корейцы у нас их порабощают, причем вне зависимости от этого Apple Music, так, Spotify, iTunes, любой вообще берешь, и там, собственно, проект, который называется Stray Kids, в нем аж 8 участников одновременно поют, но практически хор турецкого, понимаешь?
2: Ну, они тоже какие-нибудь выходцы из BTS вот этого.
1: На любой...
2: Переходят туда-сюда.
1: На любой вкус, понимаешь?
2: Понятно.
1: Тебе там, молодой человек.
2: Ну, там такие,
1: как молодой человек? Ты понимаешь, это же, надеюсь, сейчас не как расизм прозвучит, потому что они вот как... вот сказать, не сказать. Давай про азиатов поговорим, хорошо?
2: Хорошо, ладно,
1: вот
2: давай.
1: Он, понимаешь, вот он молодой, и потом сразу куда-то в шалень отправляется. В секунду. Как это происходит не в генетике, я вообще не представляю.
2: Ну, там, наверное, кумыс, там что, какие-то вообще напитки у них
1: есть.
2: Мы с тобой наговорили,
1: мне кажется, на такую статью.
2: Да мы просто завидуем.
1: Ну и в том числе, это правда.
2: Ну о чем говорить-то?
1: Они патчами, да, что им смысл пользоваться?
2: Вот именно. А у нас есть такой, который патчами пользуется.
1: Посмотрите наши истории, да, в нашей группе во ВКонтакте. Так вот, про проект Stray Kids.
2: Ладно, да, давай.
1: Выпустили они свой новый сингл. Вышел, знаешь, когда? 24 июня. Вчера, то есть, он появился.
2: 25-й
1: и тут же, понимаешь, появляется в ротации Power Hit Radio и вообще на всех мировых стримингах и прочих.
2: Ну, видать, ждали сильно очень.
1: В музыкальных платформах разлетелся просто с невероятной скоростью. Новый альбом у них тоже выходит. Кстати, уже 10-й в их дискографии, а мы только про этот проект сейчас с вами услышали.
2: Ну, так бывает.
1: Ну, давайте посмотрим, на что они способны. Про BTS мы уже немножечко знаем,
2: ну, да,
1: и смирились.
2: Да.
1: И вот проект Stray Kids у нас прямо сейчас, который господствует во всех мировых чартах, ну и в Казахстане в том числе. Слушаем.
0: Золото чартов.

вне зависимости от вашего отношения, потому что периодически приходит нам комментарий относительно того, что звучит у нас в золоте чартов. Но это, кстати, важная такая, знаете, лакмусовая рубрика у нас, посмотреть, что в других музыкальных чартах сейчас во всем мире господствует и царствует иногда, чтобы понимать вообще, на каком этапе у нас находится наше музыкальное развитие, в принципе, во всем мире. Так вот, очередной южнокорейский проект, который называется Stray Kids, выпустил свой сингл под названием Run It. Это такой, знаете, гимн приближения к победе, как они его сами называют. И так вот, он сейчас во всех странах мира воцарился буквально за один день. Вот тебе, пожалуйста, австралийский, вот тебе североамериканский, азиатский, понятное дело, и европейский музыкальный чарт. Везде будет именно эта песня прямо сейчас. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев Североморцев 33А.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
11: Пам-пам. Па-па-па-па-па.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
17: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Петр Солнцеворот у нас сегодня по народному календарю. Это и все остальные праздники, которые вместило в себя 25 июня. Очень хотим с вами уже обсуждать прямо сейчас, но не за просто так, естественно.
2: Да, конечно, конечно. На кону у нас прекраснейший, распрекраснейший сборник лучших хитов для вашего классного путешествия в лето. Сборник Power Summer. Мы готовы с вами разыграть прямо сейчас. И на календаре 25 июня, как Сергей сказал, но это уже самое, вот такой вот прямо разгар того, когда люди едут в отпуск. А если вы отправляетесь в отпуск на машине, вам нужен этот сборник.
1: 488-448. Даже ты меня убедила сейчас позвонить к нам в студию. Наши слушатели тоже уже, я думаю, готовы это делать. Если вы впервые сейчас включили Power Hit Radio в своей жизни, ну вдруг, представляешь, кто-то
2: бывает,
1: сразу
2: кстати, да.
1: попал на розыгрыш.
2: Гости нашего города.
1: В нашей студии. Смотрите, задача будет у вас очень и очень простая. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня и факты, связанные с этими историческими событиями. А вы нам говорите всего лишь «да» или нет. В любой последовательности, в любом порядке. Главное включить свою интуицию и, собственно, предполагать, верите вы нам или не верите.
2: Уж точно не нужно бояться и не нужно стесняться, потому что иногда мы с Сергеем даже подсказываем. Следите за нашими интонациями. Но вообще сегодняшний день богатый на события и на именинников. И все, в общем-то, совсем там даже и понятно, и ясно. Стоит только озвучить нам это, но для этого нам нужен первый игрок. 488-448.
1: Наш сегодняшний календарь даже Егора Крида вмещает.
2: Представляешь?
1: И по нему тоже пройдемся, в том числе, если хотите вместе с нами сделать хихи и даже ха-ха, то 488-448. Набирайте номер нашей студии, потому что свеженькие, не абы какие. Знаете, остались у нас там сборники с предыдущих лет. Нет, 2026 года.
2: Слушай, ну а если нужны сборники предыдущих лет, иногда бывает такое, что приходят слушатели за своим подарком, говорят, а что-нибудь у вас есть? А что-нибудь мы тоже еще поищем. Но главное, на кону сборник Power Summer, который совсем недавно был представлен, который собрал наш музыкальный редактор Вячеслав Каверин. Поэтому все для вас, все для вас.
1: 488-448. Набирайте, пожалуйста, номер нашей студии. Так уж получилось, что без вас, наши дорогие слушатели, розыгрыши никак не состоятся. Потому что это все для вас, в принципе, придумано и предназначено. Как мы всегда говорим, что если вы едете на юг нашей страны из Мурманска, а из нашей страны ты почти всегда едешь.
2: А куда же еще?
1: Абсолютно верно. Так что этот сборник вам пригодится в тех местах, где не ловит у нас, ну, более-менее ничего. Доброе утро.
2: Здравствуйте, кто на связи, как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений. Вы правила абсолютно точно помните, да или нет? Давайте посмотрим, как сегодня сложится у вас игра. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Поехали.
2: Поехали.
1: Петр Солнцеворот по народному календарю.
2: Не обманул.
1: В этот день готовили уху с молоком. Верите в такую примету?
2: Уха с молоком. Может быть,
3: как бы, да.
1: А чего нет? А на юге России еще и помидоры добавляли в этот супчик. Сегодня Международный день моряка. И это праздник исключительно для моряков торгового флота. Верите в такое?
2: Да.
1: Вы правильно делаете, потому что день военно-морского флота, это, как говорится, вы не понимаете,
2: через месяц.
1: Это другое.
2: Это
1: да.
2: Другое.
1: 1957 год, изобретена фрисби, ну, летающая пластиковая тарелка. Первые такие игрушки были диаметром около метра. Верите в такое?
3: Нет.
1: Да, конечно, нет.
2: Что это за летающая тарелка?
1: Не вчетвером же ее запускают, конечно. Фрисби, она максимум в диаметре 25 сантиметров, не больше. 59 лет назад прошел первый прямой телеэфир на весь мир. Ну и показывали, разумеется, футбольный матч. Все верно?
3: Нет.
1: О, кстати, не поймаешь Евгения нашего. Следит за интонацией ведущих. 400 миллионов телезрителей смотрели выступление группы Beatles. Да. 32 года назад футболист Диего Марадона сыграл последний матч за сборную своей страны. Его страна – это Португалия. Да или нет?
2: Марадона.
3: Аргентина.
1: Естественно.
2: Да, и вам плюс.
1: Ну, потому что плоть от плоти этой страны. В 1998 году вышла операционная система Windows 98. Ее создатель Стив Джобс. Все правильно?
2: Windows?
1: Да, конечно. Нет, Windows-то Microsoft, а значит, Билл Гейтс. 174 года назад родился архитектор Антонио Гауди. В Барселоне открыто дело о причислении архитектора к лику святых. Как считаете, может такое быть?
3: Да.
1: А чего нет-то? Конечно, с 2003 года. Причем она движется, дело идет к канонизации, как говорится.
2: Идет.
1: Давайте успеем последний вопрос, потому что у нас тут Егор Крид празднует свой день рождения, певец, если что. Есть у него звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Верите в такое?
2: Моя невеста.
1: Слушайте, ну башкиры сами не в восторге, если честно. Ну уж как есть.
2: Кто тебе сказал?
1: Так и есть. Это мне
2: я
1: башкиры.
2: Была на концерте, было круто.
1: Давай лучше перечислим, что у нас там плюсы. Нет, ты скажи. Да? Ты скажи, посчитать? Как есть. Обязательно.
2: Хорошо. Так, считаем плюсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аплодисменты. Евгений, вы точно что-то знали больше, чем мы.
1: Ну, ты перестань уже Евгению скидывать ответы. Может
2: так
1: быть,
2: вот
1: так,
2: я тоже думаю, туда ли я их отправляю накануне.
1: Меньше 8. Евгений, это восторг вообще. Я предлагаю сделать Евгения все-таки главным магистром нашей игры. Золотую мантию выдадим.
2: Надо соответствующую это обсудить руководство.
1: Шапочку, безусловно. Да. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Мы вам сейчас расскажем, как же... Ну, давайте так. Официально мы должны сказать, что вы будете претендовать на наш приз.
2: Разумеется. А вдруг второй игрок тоже 8 ответов даст? Ну, тогда у нас есть запасной вопрос.
1: Это мы всегда готовы. Евгений, на линии, пожалуйста, оставайтесь.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Вот, казалось бы, прошла всего одна песня, но уходила из студии ведущий развлекательного эфира, хохотали только что здесь, стояли, а сейчас уже пришла к нам ведущая новостей Екатерина Новикова.
3: Ну, представляешь, как мы умеем быстренько так менять свои амплуа. Спонсор выпуска новостей ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич, Nissan Мурман, специализированный магазин автозапчастей для Nissan Infiniti. Готовьте авто к отпуску nissan-murman.ru. Мурманск, столица Заполярья, продолжает готовиться к юбилею. Напомню, в этом году отмечаем 110 лет со дня основания. И подрядчики проводят ремонты в разных районах нашего города. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «На севере жить». На проверку объектов накануне отправились глава Мурманска Иван Лебедев и руководитель профильного министерства Юлия Плектова. Где побывали эти люди с проверкой? На разворотном кольце на улице Адмирала Лобова. Там работа кипит, дорожники готовятся к укладке асфальта, расчищают территорию, устанавливают бортовой камень, и министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова сообщила, что по этому отрезку городские автобусы проезжают примерно 200 раз в день, поэтому ремонт подрядчики стараются закончить как можно быстрее, и уже сейчас на разворотном кольце Лобова работы идут с опережением графика, и примерно сейчас готово уже 30% на этом объекте. Работы в разгаре на улице Хлобыстова. Это все Ленинский округ, напоминаю. Специалисты расширяют тротуары, обновляют асфальтовое покрытие. Дорога ведет сразу к нескольким социальным объектам. Это и две школы, и детский сад. И работу на Хлобыстова начали еще в начале июня. Демонтажные работы сейчас, выставление бортового камня. Все это происходит на улице Хлобыстова. Будет 4000 квадратных метров дорожного полотна будут менять, и 1000 квадратных метров тротуара. И, то есть и дорога, и тротуары будут делаться отдельно, пояснил глава Мурманска Иван Лебедев. На улице Гаджиева и Свердлова ремонт закончили еще в 2025 году. Заменяли асфальт, обновили лестницы. И вот участники рейда осматривают теперь эту территорию повторно. Гаджиева и Свердлова. Не выявлено дефектов. Это хорошо. И все улицы и дорожная сеть и тротуар находятся в удовлетворительном состоянии. Вот такой вердикт вынесли.
2: Я тебе честно скажу, я достаточно редко бываю в других районах Мурманска, помимо центра. Я не то чтобы выпендриваюсь, но как-то уж так исторически сложилось и случилось, что офис у нас находится прямо в самом центре. Не так, чтобы далеко я живу от нашего офиса. Потенциально могу и пешком, знаете ли, добежать. Как говорится. Но очень приятно, когда не только ты видишь ремонт в центре нашего Мурманска, но еще и приходят новости, что и про другие районы, знаете ли, тоже не забывают. Мне кажется, это особенно важно не только центром города заниматься.
3: И в продолжение темы, зачем все это делается? Ну, понятно, для удобства и комфорта горожан.
2: Да,
3: еще мы сказали,
2: этого.
3: Что 110 лет Мурманска в этом году будет отмечать 4 октября, напомню, юбилей нашего города. Так вот, глава Мурманска Иван Лебедев утвердил план подготовки мероприятий в рамках празднования 110-летия города. Представляете, как это рано все произошло? Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Вот издание «Бипорт» ознакомился с этим документом и представляет нам вот этот вот список всех мероприятий, которые состоятся в октябре. Так вот, что будет, что запланировано и утверждено? Прием 7 делегаций городов-побратимов Мурманска. Будут присутствовать представители действующих побратимов Минска, Лания, Харбин. Также планируется присутствие представителей городов, с которыми планируют заключить соглашение о побратимстве. Это Смоленск, Новороссийск, Псков и Лянь-Юньган. КНР. Лянь-Юньган. Делегация, кстати говоря, КНР, я же уже тебе сказала. Делегация приезжала в наш город не раз. Что еще будет? Конечно же, развернется большая программа в центре нашего города, но прежде утром в ЗАГСе начнутся торжественные регистрации браков. 11 до 18 часов.
2: Почему у тебя сразу интонация этой женщины тут же включилась? А где
3: вот
2: про лодку
3: там
2: любви?
3: Подожди, но это у женщин про лодку любви.
2: Там два корабля
3: достаточно.
2: Вот
3: и да. Сережа, вообще ты сбил меня с мысли. Электротранспорт запустит юбилейный троллейбус по любимому городу. Такой будет маршрут с аудио-экскурсией об истории нашего города. Ну и что касается праздничного гуляния, то оно будет проходить на территории детского городка «Сказка», на Абрамысе, лодочной станции Семеновского озера, в парке на Кольском проспекте, в скверах, на площади Пять Углов, на улице Ленинградской, в том числе в пешеходной зоне. Много всего, как обычно, и интерактивы, мастер-классы, вот это вот все большое театрализованное представление.
2: А знаешь, кто ведет?
3: Уже? А что ты удивляешься?
2: Нет, давай так, нет, я тебе хотел сказать, непонятно, кто ведет еще на самом деле. Но все-таки юбилей, возможно, сюрпризы тебе, так скажу.
3: Ну ладно, хорошо, возможно, сюрпризы. Ну и последнее, что я хочу сказать, на центральном стадионе профсоюзов, он тоже будет задействован, будет проходить праздничный концерт с участием творческих коллективов города, приглашенных артистов и лазерным шоу.
2: Вау!
3: Все, это 4 октября.
2: Ты когда начала говорить о том, что у нас будут праздничные действия в городке «Сказка», я думаю, ну не самая очевидная локация, куда перенести праздник.
3: Ну ты знаешь, я тоже изначально.
2: Города. Хорошо, что там через запятую прошло дальше
3: еще
2: перечисление.
3: Все, что
2: я уже напрягся, думаю, там на гномы, иначе люди так залезут, что...
3: Мало не покажется. Там нельзя
2: потом,
3: на гномов,
2: да,
3: надо вообще залезать.
2: Ты это людям объясни потом в моменте, когда,
3: ну,
2: если
3: как,
2: праздник
3: как
2: там проводился.
3: Так, к следующим новостям, они тоже будут дорожного толку. В Мурманской области запустят в июле систему «Умный технадзор». Это такая автоматизированная система контроля за состоянием автомобильных дорог. А начальник Мурманск-автодора Дмитрий Игнатов рассказал, что в прошлом году такая технология прошла пилотные испытания. Как это все выглядит? Две камеры ставят на автомобиль. Он едет по дороге со скоростью не более 90 км в час и фиксирует наличие недостатков и на дорожном полотне, и также фиксирует состояние ограждений и дорожных знаков. А дальше искусственный интеллект анализирует это изображение, идентифицирует недостаток и формирует фотографию. Все, короче говоря, вот таким образом запротоколировано.
2: Ну, как мы всегда напоминаем, что устройства-то у нас, понятное дело, умнеют. Вот это, конечно, не говорит о том, что нам тупеть нужно сразу же в эту секунду.
3: Ни в коем случае.
2: Голову мы включаем, вернее, не выключаем, и всегда холодно ее сохраняем, особенно когда мы на дороге.
3: Ну, а вообще комплекс повысит эффективность существующих методов контроля. Кстати говоря, эти методы контроля включают ежедневные объезды дорог линейными инженерами. Люди проверяют дороги каждый день, состояние дорог. Ну и последняя новость этого выпуска будет, знаешь, о чем? А, давай вот эту вот. Просто у меня есть две новости. Я хочу, да, выбрать, но давай вот этим закончим, потому что подготовь аплодисменты, и эти аплодисменты прозвучат в честь 10 выпускников из Мурманской области, которые получили 100 баллов на ЕГЭ по физике.
2: Да,
3: вот они, знаешь, вот это вот правило Буравчика и вот эту вот эбонитову палочку,
2: и
3: они, знаешь,
2: правой руки,
3: как хорошо
2: понимаешь,
3: все знают.
2: Думаешь, так они достигают своих результатов?
3: Ну, по-всякому, по-разному, тем не менее, 100 баллов 10 выпускников из Мурманской области по физике заполучили. Это учащиеся из Полярных Зорь, Апатитов, из Мурманска. Два выпускника Нахимовского военного морского училища, филиала этого училища в нашем городе, высший балл по физике. А еще выпускник школы 36, его зовут Артем Горбунов. Он ранее получил уже 100 баллов по профильной математике. И он стал третьим, вот это сейчас слово, мультистобальником региона в этом году.
2: Ну, очень, кстати, модные трендовые вещи.
3: Мультистобальник.
2: Классно, что мы взяли ориентир вот именно на такие классные достижения. Ты знаешь, вот меня как гуманитария восхищает, конечно, не только, когда люди набирают 100 баллов, например, по условной литературе, хотя восторг
3: ты
2: вообще.
3: Ты что? Это тоже надо, знаешь, как постараться.
2: Но когда люди еще и в точных науках,
3: да,
2: прям вот максимальную соточку выбивают, для меня все, что непонятно, это какое-то чудо чудное. Я вообще в особенном восторге от химии, физики, математики, вообще космос какой-то
3: открытый. Так вот,
2: открытый
3: на данный момент в нашем регионе 34 100-бальных результата по единому государственному экзамену максимальные баллы выпускники получили по химии, по литературе, истории, русскому языку, профильной математики и физики. Друзья, вы невероятные.
2: Не пожалею
3: аплодисментов. Гордитесь вашими детьми.
2: Да и сами тоже, выпускники, вы собой-то гордитесь.
3: Обязательно.
2: Может быть, пока еще не пришло, конечно, осознание грандиозного результата, но не останавливайтесь, пускай это не будет вашим жизненным пиком. Пожалуйста, идите дальше, а мы будем про ваши достижения рассказывать в наших новостях.
3: Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ. Оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21 43 67 41.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей, хватит!

0: бесплатная доставка.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
2: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255.
2: Вот как меняется картинка у нас за окном и настроение вместе с ним, если у нас выключает, ну, назовем его, естественное уличное освещение, чтобы слово «солнце» не повторять в миллиардный раз в наших прогнозах погоды.
1: Слушай, ну вот когда так за окном, такие светотени, мне очень нравятся очертания и сопок на том берегу залива, и вообще наш город немножко такой таинственный получается.
2: Да, я хочу, чтобы вернулось к нам настоящее лето, и все было вокруг подсвечено, потому что
1: я как-то
2: настроение тут же у нас повышается, хотя, если посмотреть

0: на цифры, с ними-то все в полном порядке. Остается плюс 11 градусов.
1: Подрастают
0: у нас
1: они даже,
0: в центре,
1: да,
0: нашего города. Да, потихонечку стремятся к более высоким показателям. Обещает нам сегодня, что до плюс 12 мы даже доберемся. А Макс Байков говорит: не верю. Говорят, еще выше будет у нас,
1: да,
0: сегодня. Надеюсь, что
1: он
0: все...
1: Он точно больше знает.
0: Именно так и случится. Ну и опять же, есть у нас разговор, что может быть, есть какая-то призрачная вероятность, что, возможно, и покапает сегодня у нас в Мурманске в течение дня. Но надеемся, как всегда, что эти прогнозы у нас не сбудутся. И вот с этой самой переменной облачностью, которую нам и рисуют погодные сайты, мы проживем с вами сегодняшний четверг.
1: Давай, пожалуйста, заглянем в день завтрашний. Завтра пятница, и там двузначные, наконец-то, двузначные температуры. Такие еще и не маленькие рисует нам погодный сайт. До плюс 16 будем ожидать, но только уже завтра.
0: Спонсор прогноза погоды представляет Сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке.
1: ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
3: Катя Новикова и Сергей Сачков.
2: Двое против сна.

«Двое против сна». Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое.

0: Киноспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Оль, давай тогда с братом и с тобой и начнем.
3: Ну, хорошо, давай,
2: здесь
3: давай.
2: Здесь есть этот фильм в открышке. Дело
3: есть
2: в том,
3: и такие
2: что...
3: новости у нас.
2: Да, большое событие в нашей стране произошло. В Екатеринбурге открылся памятник режиссеру Алексею Балабанову.
3: Вот так вот.
2: Причем вопрос, на каком уровне он открылся, я, если честно, был в шоке в самом настоящем. Но то, что придут многие уральцы, жители Екатеринбурга, актеры и творческая интеллигенция, как ее принято называть, здесь вопросов и не было, если честно. Но то, что в нем будут участвовать Никита Михалков...
3: Ага.
2: Владимир Мединский,
3: так.
2: Глава Екатеринбурга, вот. Который, говорят, лично курировал открытие этого памятника, это, если честно, впечатляет, потому что, если вспоминать статус Алексея Балабанова прижизненный, не то чтобы он был сильно обласкан какими-то государственными наградами, если честно, а сейчас он открывается вот на самом высоком уровне мемориал этому режиссеру. Установили его, если что, в Екатеринбурге у Дворца молодежи, и по задумке скульптора молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае.
3: Ух ты.
2: Как раз-таки вот такой вагон, на котором герой фильма «Брат», помнишь,
3: конечно,
2: уходит
3: еще
2: от преследователей на Васильевском острове. Он отлит целиком из бронзы, и там на этом памятнике есть множество деталей и отсылок и к фильмам Балабанова, и к рок-культуре Свердловского рок-клуба,
3: да,
2: в том числе
3: да.
2: и биографии автора. Так что большое событие на карте Екатеринбурга в том числе.
3: Второе полугодие для российских сериалов выглядит многообещающим, об этом сообщает портал Film.ru. Будет две новые адаптации «Братьев Стругацких». Проект, расширяющий экранную вселенную «Бабл» и драма о ядерной бомбе. А еще что-то похожее на «Слово пацана», современный «Ночной дозор» и сразу несколько авторских проектов с любовью, принятых критиками, между прочим, на фестивале «Пилот». Одним из таких сериалов, вот они представлены все здесь, 15 штук, в одном из сериалов, который называется «Фурия», будет играть Алена Долголенко.
2: Лично знакомый, тебе так
3: вот,
2: скажу.
3: Вот, это
2: по
3: башня.
2: По одной сцене похаживали, знаете ли.
3: Да, в детской театральной школе она училась и потом стала звездой фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Собственно, в этом фильме она сыграла Наталью Гончарову.
2: А зачем было вот это перед «Пророком»?
3: Не-не-не, мне понравился этот фильм.
2: Это
3: я с удовольствием посмотрела.
2: Это была отсылка к Сарику Андреасяну сейчас?
3: Возможно, да. В общем, фильм, в котором она сейчас играет, сериал, называется «Фурия», приключенческий. Ее роль Ника Чайкина. Она воспитана секретной криминальной организацией «Братство», а за годы обучения стала идеальной сотрудницей, владеющей боевыми искусствами, шпионскими навыками, и получила новое имя. И не волнуют ее собственные успехи и статус. Девушка уже много лет ищет тех, кто когда-то разрушил ее жизнь и лишил ее семьи. Вот такая история. Партнерами стали и Юлия Пересильд, и Сергей Безруков. А такие лица можно увидеть рядом с Юлией Долгаленко. Аленой Долгаленко, простите, нашей мурманчанкой.
2: Молодец. Да, ты знаешь, вот по сюжету не волнуют героиню, что там с ней происходит. Нас очень волнует, что, как у Алены складываются дела, ее актерская карьера, ну, всегда особенно приятно, когда видишь земляков на
3: конечно,
2: родном...
3: на больших экранах.
2: Да, это, конечно, какие-то особенные чувства, всегда вне зависимости от качества этого продукта.
3: В общем, гляньте, на самом деле есть на что обратить внимание среди этих 15 сериалов, которые вот-вот должны выйти.
2: Ну, не только сериалы у нас появляются, еще и большое кино возвращается на такие же большие экраны. Дело в том, что 16 июля в наш российский прокат выходит аниме Хаяо Миядзаки, которое называется «Ведьмина служба доставки».
3: Так.
2: Картина 1989 года, но ее сделали 4К-реставрацию и новый дубляж. Говорят, это был один из самых первых крупных коммерческих проектов в студии Гибли, которая, собственно, Хаяо Миядзаки под его началом и выпускаются все его анимационные картины. И именно после выхода этой ленты студия закрепила за собой статус одного из главных анимационных брендов Японии.
3: Ну, любопытно, конечно, все это.
2: Ты знаешь, я тебе честно признаюсь, я от этой культуры максимально далек, и все разы, которые я делал на абсолютно разные фильмы Миядзаки, даже Оскаром обласканные, с сумасшедшим рейтингом на всяких кинопорталах, не мое, ты понимаешь?
3: Ну, я тоже несколько раз заходила в эту вселенную.
2: Но я знаю, что для большого количества людей очень разного возраста это ценные картины, и я понимаю, что они выходили в основном в 90-е годы, в начале 2000-х, когда их смотрели максимум на видео. видеокассетах, на каком-нибудь пузатом телевизоре. А сейчас у вас появляется возможность посмотреть это по-настоящему в классном качестве, с еще хорошим звуком. Да, да, на большом экране. В общем, даже если вы от этого далеки, мне кажется, нужно знать, ну, максимально все в этом. Ваш опыт и ваша эрудиция в том числе складывается. Так что в июле сходите и посмотрите классическое аниме от Хаяо Миядзаки. Надеюсь, и в мурманских кинотеатрах тоже будет доступно.
3: Ну все, на этом заканчиваем рубрику.
2: Я думаю, мы с тобой понаписали и понабрали себе уши, да? Больших списков. Вот как всегда, вот эти обои в твоем случае расчехлили.
3: Мои, да.
2: Да, чтобы туда что-нибудь еще зафиксировать. Если у вас есть что порекомендовать, вы нам, пожалуйста, пишите в наше мобильное приложение. Мы, может быть, в эфире это озвучить не успеем, но с Екатериной точно очень внимательно прочитаем, что нам поглядеть на грядущих выходных.
3: Ну, найдите время, сходите все-таки в кино.
0: Она не может любить меня!
1: Я брата ищу.
4: Киноспам.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Powerhit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
4: Катя Новикова и Сергей Сачков.
3: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: А хорошо, что у нас сегодня облачность все-таки переменная. Вот к нам, когда мне возвращается вот эта красота, мне как-то, знаешь, настроение повышается тут же в секунду вообще.
2: Фактомат, второй раунд и солнце над нашим городом. Кто озарит наш эфир? 488-448.
1: Я, кстати, знаю, кто, потому что уже к нам слушатель дозвонился.
2: Да ладно, да. Солнышко наше, здравствуйте, как
1: Ничего
2: вас зовут?
1: Ничего себе, доброе утро.
2: Алло, доброе утро, как вас зовут?
3: Доброе утро, молодой старик Виктор.
2: Это Виктор.
1: Да, Виктор, здравствуйте. Слушайте, Катерина никогда такой, мне кажется, ласковой и нежной не была. Со времен песни «Чай вдвоем»,
2: понимаешь,
1: мне кажется.
2: Понимаешь, да.
1: Руки твои держу, как говорится, да? Слов нет.
2: Да нет, ты найди слова. Слова найди.
1: Главное, чтобы Виктор нашел слова, потому что, знаете, очень простая. Нужно либо да, либо нет вам отвечать, в зависимости от степени согласия с тем, что будем мы сейчас озвучивать. На кону у нас, мы напоминаем, сборник наших летних хитов Summer Power 2026. Итак, рассказываем вам сегодня про то, что у нас приключилось на нашем календаре 25 июня. Над первым предложением вообще не беспокоимся, а вот над вторым, где пошли подробности этого самого события, нужно будет крепко вам призадуматься. И вот по этому поводу ответить либо да, либо нет. Желаю вам традиционно.
2: Да, удачи. Задача максимально простая. Либо да, либо нет.
1: Это точно. Ну что, погнали, попробуем. Все получится у нас с вами. Угу. По народному календарю сегодня Петр Солнцеворот. С этого времени дни становятся короче, а ночи длиннее. Да или нет?
2: Виктор, отвечайте. Да или нет?
3: Да.
1: Абсолютно верно. Солнцеворот вершит свой поворот. 25 июня – Международный день моряка. И каждый год у этого праздника есть своя тема. Может такое быть? Да или нет?
3: Нет.
1: А вот вы зря,
2: не
1: кстати,
2: верите.
1: Да, потому что действительно каждый год и в этом году, в 26-м, движение к морскому превосходству.
2: Красиво.
1: Это точно. 69 лет назад изобретена фрисби, летающая пластиковая тарелка. Ее запуск есть в программе летних Олимпийских игр. Верите в такое?
2: Фрисби и Олимпийские игры могут быть вместе?
1: Братья навек, как считаете, Виктор, да или нет?
3: Нет, я не летал.
1: Да, слушайте, я вас прекрасно понимаю. Только когда перетягивание каната появится, потом, мне кажется, фрисби можно и вводить.
2: Ну, может быть, да.
1: В 1967 году прошел первый прямой телеэфир на весь мир. Ну, хоть и транслировали тогда только в Евразии и Северной Америке. Как считаете, да или нет?
2: Могло быть такое. Да, нет.
3: Нет.
1: И правы,
2: и
1: абсолютно никаких условностей, потому что сигнал действительно долетал везде. 1994 год. Диего Марадона сыграл свой последний матч за сборную Аргентины по футболу. В том матче он стал чемпионом мира. Все верно?
2: А может быть и нет?
3: Да.
1: Это вообще был матч, если честно, группового этапа чемпионата мира.
2: Всего-то.
1: И он после него провалил допинг-тест, его дисквалифицировали аж на 15 месяцев. А еще один вопрос для вас. 28 лет назад вышла операционная система Windows 98, и это была первая версия операционки, где появились те самые автоматические обновления Windows. Да или нет?
2: А? Так и
3: да.
2: Было. Да.
1: Вот эти всегда несвоевременные и очень раздражающие, если честно. Но именно тогда они действительно в нашу жизнь вошли. Давай подводить итоги. У нас время, потому что
2: так, истекло. Виктор, ну что, считаем ваши правильные ответы. Промашек было всего лишь две,
1: отлично.
2: Ну а правильных ответов 4. И мы вам аплодируем, безусловно. А аплодируем еще потому, что вам сегодня улыбнулась удача. А наш предыдущий игрок Евгений уже выигрывал сборник лучших хитов Power, поэтому сегодня карточка достается именно вам, Виктор.
1: Мы вас поздравляем на линии. Пожалуйста, оставайтесь с эфиром. Сейчас расскажем, как же ее можно заполучить. В любом случае, летние хиты 2026 года абсолютно точно становятся вашим. Не кладите трубку, пожалуйста.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: А сегодня день лимонада, между прочим. Екатерина, как будто
2: Тархун,
1: у нас погода...
2: пожалуйста, мне. Не ожидала.
1: Я ожидал чего только угодно, только не этого. Ну, давай выясним.
2: Ладно, давай какие еще есть праздники.
1: Нет, давай про Тархун поговорим.
2: А, про Тархун, ну да, хорошо бы со льдом.
1: Так, друзья мои, у нас сегодня 25 июня еще и день улыбок незнакомым людям. Вот ты когда пойдешь себе сама за лимонадом, ты не забудь на кассе-то показать всю красоту свою, безусловно. И что у нас еще? У нас еще и сегодня глобальный день Битлз.
2: Хорошо, Yellow Submarine, да, мы все помним, знаем, любим.
1: Какой у тебя неожиданный выбор сегодня. То Тархун, то Yellow Submarine.
2: А мне на каждый праздник есть что сказать.
1: Да, слушай, ну день козьего сыра, пожалуйста, прошу тебя.
2: Не люблю.
1: Слушай, а у нас сегодня ему посвящена песня, между прочим. Да, конечно, потому что Cheesecake Boys сейчас распевают у нас здесь свои песни дня. Еще и про холидей, которые так активно, стремительно у нас приближаются. Ну что ж, ваши острые, заточенные на язык ведущие вновь появятся завтра этим утром. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Давай против сна.
2: Всего хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна, магазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088. В западной прессе вирусится история вокруг электрического лифтбека марки Polestar и его задней двери. Нидерландское издание «Автовик» опубликовало серию снимков кормы разных кросс-лифтбеков Polestar 4, которые похожи друг на друга, как две капли воды. У всех автомобилей помята дверь багажника ровно посередине. Дело в том, что у модели полностью отсутствует заднее стекло, и контроль движения назад обеспечивают камера, ультразвуковые датчики и цифровое зеркало в салоне. Сама компания ранее заявляла, что отсутствие заднего стекла не является проблемой. Но по многочисленным свидетельствам владельцев Polestar 4 электроника иногда срабатывает с задержкой и глюками, что и вынуждает парковаться до характерного хруста. К тому же крайней задней точкой кузова лифтбека оказался не бампер, а именно задняя дверь. Бренд Polestar, принадлежащий Volvo Cars и Geely, пока ситуацию не комментировал.
0: Акселератор.
3: Кроссовер Xlantix ET попал в Книгу рекордов России. Пара гибридов проехала более 730 километров без дозаправок и зарядки. Всего же в установлении рекорда участвовало 10 гибридных кроссоверов. Стартовали в Москве, выехали на М11, а победители финишировали на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. В составе экипажа ехали журналисты и блогеры. В дороге они ни разу не останавливались на заправку бензином и ни разу не заряжали батареи. Дистанция составила более 730 километров. Установленный рекорд уже вписали в Книгу рекордов России, а также его зафиксировал международный регистратор «Брикс Рекорд». Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары. В наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия Спа. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: рублей в месяц и получите...
1: В Терском округе фактически есть полный цикл от вылова селедки до обработки, заморозки и реализации. Объем достаточный, но есть проблемы с реализацией. Недостаточно каналов сбыта. Гид убежден, беломорская селедка сможет стать отличным дополнением локальной инфраструктуры. На данный момент в тестовом режиме запущен стритфуд «Терский хруст» и уже отмечен высокий рост на рыбку, сообщает издание «Бипорт». Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман, специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. 15 лет в Мурманске. Чтобы дорога в отпуск была в радость, позаботьтесь о своем авто. Запчасти в наличии на заказ, жидкости для техобслуживания, расходные опции. Свердлова, 21. Nissan-Murman.ru. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 14:00.
2: Этого лета. Новый час летних хитов.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Опять все лето в телефоне.
3: Есть вариант получше.
2: Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое.
4: Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка.
2: X-Fit, когда лето проходит ярко.
5: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде вам расскажу я, Соня Баженова. Приветствую всех, настроенных на 104.5. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Открыта вакансия повара-сушиста. Телефон 60 54 44. Чуть-чуть солнца, и вот у тебя совсем другой настрой в течение всего дня, правда? И не нужна эта изнуряющая жара, потому что она так и называется – изнуряющая. Не случайно же. Для рабочего человека, не прохлаждающегося на водоемах, самое то. Сейчас кто-то не согласится со мной. Ну, ладно, имеете полное право. В Мурманске плюс 11 градусов, достаточно солнечно. Ветер северный 3-4 метра в секунду. В течение дня нам синоптики обещают переменную облачность. То чуть более суровое будет небо, то вновь озарятся некоторыми вспышками солнца, назовем это так. Временами возможен небольшой дождь, но это не точно. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Открыта вакансия повара-сушиста. Обязанности – скрутка и сервировка красивых и аккуратных роллов. Ставка 5500 рублей за 12-часовую смену. Жилье предоставляется. Если вы любите свое дело, умеете превращать простые ингредиенты в аппетитные блюда и стремитесь к совершенству, звоните 60 54 44.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play. Is it happening? Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is 104.5 FM.

0: на Power Hit Radio.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: Vegas. The radio station.
9: This is Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
1: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. You're listening to Power Hit.

0: Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104,5. Настоящий олдскул. И 100% хит. Эта музыка будет вечной.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Ava Max и Bio Energy.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: You are listening to Power Hit Radio.
8: Get the hits. Get the hits.

0: Неочевидно, но вероятно.
1: Приятную информацию о погоде и говорить приятнее. У микрофона Соня Баженова. Всех приветствую. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей. Ничего не изменилось в текущей погоде. Плюс 11 градусов. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Завтра будет тепло. Завтра 14-16, а возможно даже повышение температуры до 18 градусов. Но это в целом по области. Мурманске, вероятно, чуть-чуть пониже. В районе 14-16. Погода будет облачной, но прояснений тоже достаточно много, и даже несколько часов, где солнце будет светить, и никакие облака этому не помешают. Возможен днем небольшой дождь, настолько небольшой и кратковременный, что прям вот одна капелька нарисована, так что обращать большого внимания на это не стоит. Ветер южный умеренный, это я все про завтра, все как будто нам говорит о лете, даже ветер южный. Еще раз напомню, завтра в Мурманске 14-16, а то и 18, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ГУ РНИП 314-511-011-2014.

0: Реклама.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройство приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Powerhit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62/11.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Опять интернет глючит.
6: Там как пинг высокий.
5: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
7: Ваня, помоги! Ты же программист!
8: Как вы мне надоели.
9: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
10: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
5: Вот это Ситилинк.
0: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
11: Мадонна, Love Sensation.

0: Turn up your stereo.
1: You're listening Power Hit Radio.
2: Power
1: 104.5 FM. В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Новости 51-го региона.
4: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Специализированный магазин автозапчастей Nissan Мурман. 43-67-41. На трассе Умба-Кандалакша завершены основные работы. Как сообщили в региональном Минтрансе, на участке с 51 по 60 километр прошел выборочный ремонт по национальному проекту. Для проверки качества на объект выезжала дорожная лаборатория. Специалисты отобрали керны для определения толщины асфальтированного слоя, степени его уплотнения и уровня водонасыщенности. После испытаний и подтверждения качества трассу Умба-Кандалакша ведут в эксплуатацию. На выполненные работы действует гарантия от подрядчика. При выявлении дефектов он будет устранять их за свой счет. В Мурманске подрядчики проводят ремонты в разных районах областного центра, также по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На проверку объектов накануне выехал глава Мурманска Иван Лебедев и руководитель профильного министерства Юлия Полиектова. На разводном кольце на улице Адмирала Лобова дорожники готовятся к укладке асфальта, расчищают территорию, устанавливают бортовой камень. Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства, по этому отрезку городские автобусы проезжают примерно 200 раз в день, поэтому ремонт подрядчики стараются закончить как можно быстрее. Работы идут с опережением графика, сейчас готово примерно 30%. В разгаре работа и на улице Хлобыстова. Специалисты расширяют тротуары, обновляют асфальтовое покрытие. Дорога ведет сразу к нескольким социально значимым объектам, двум школам и детскому саду. На улицах Гаджиева и Свердлова ремонт закончили еще в 2025 году. Заменили асфальт и обновили лестницы. Участники рейда осмотрели территорию повторно. Дефектов не выявлено. Улица и дорожная сеть, а также тротуар на находится в удовлетворительном состоянии. В Мурманской области инспекторы Центра лесного и экохозяйства продолжают проводить рейды. Уже состоялось 25 рейдов. Нарушений закона в сфере охоты не выявлено, а вот во время проверки рыбаков зафиксировано нарушение. За неделю инспекторы изъяли одно подводное оружие, один спиннинг и арестовали 4 удочки с двумя спиннингами, сообщили в Министерстве природы региона. Пресечено 8 правонарушений. Напомню, за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, для граждан предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. Юлия Чечерина приедет в Никель на гастрофестиваль. Фестиваль промышленности и арктической кухни состоится 29 августа. Гастро Индустри Фест в Никеле несет в своей концепции соединение суровых развлечений, гастрономических открытий и северного колорита. Программа включает выступления артистов, индустриальное фаер-шоу, мастер-классы для взрослых и детей и, конечно, арктическую кухню. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман, специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. 15 лет в Мурманске. Чтобы дорога в отпуск была в радость, позаботьтесь о своем авто. Запчасти в наличии на заказ, жидкости для техобслуживания, расходные опции. Свердлова, 21. Nissan-Мурман.ру. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 16.00.
1: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам, а пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Всем-всем добрый день. Четверг, 25 июня уже на календаре, как-то совсем незаметно. Мы почти уже отмахали первый месяц лета, но ощущение, что как будто и не начинали. Может, сейчас совершим этот прыжок в соответствующее настроение и, ну, вдруг у нас получится. Давайте попробуем на 104.5 программа Power Your Day. Меня зовут Мария Фрейман. В течение ближайших 3 часов выполняю ваши музыкальные пожелания, передаю приветы, так что отправляйте им сообщения с заявками в студию через наш сайт или приложение.
1: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Забронировать можно по телефону 21 52 72.
0: Power Yoday.
2: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
3: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
4: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.sk-скандинавия.ру.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Power Hit Radio. Твоя беспроводная зарядка.

стало часом нашего дневного эфира. Замечательное сообщение. Сегодня отмечает день рождения очаровательная мурманчанка Нина. Ее поздравляет целое соцветие подруг: Любовь, Сабина, Анастасия, София.

0: София, Ольга, Елена, Мария и еще большая компания девушек. И это очевидно, что Нина умеет дружить, потому что ею дорожат и спешат сказать ей комплименты, поздравления. Девушки желают Нине, пусть каждый день приносит много радости и вдохновения. Желаем тебе гармонии во всем и самых искренних улыбок. Пусть живется вкусно, интересно, радостно. Пусть не иссякнет твой источник любопытства к жизни. И пусть она будет наполнена любовью и нежностью. Вот какие красивые слова. Нина, с днем рождения. Обратите внимание, друзья, за окном в городе солнечно. Думаю, что и в честь нашей именинницы тоже.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Приветствую всех на 104.5. Дневной эфир продолжается и становится все более насыщенным, ну, потому что вы заявки присылаете, и мне есть чем тут в студии заняться. Периодически ныряю в фонотеку, ставлю ваши любимые треки в плейлист, так что продолжайте, не останавливайтесь. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте, музыкальные заявки туда простым сообщением отправляйте. Ну, только, пожалуйста, указывайте, да, название композиции и имя исполнителя. Если не знаете, какой конкретно трек хотите у данного исполнителя, у группы послушать, ну, вот какой-то намек сделайте мне повеселее, пободрее или, наоборот, что-то ностальгическое. В любом случае, какой-нибудь компромисс найдем, да в эфир поставим обязательно. И, конечно, принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания. Не так давно поприветствовали в эфире Нину, которая сегодня отмечает день рождения. Вот удачно пришелся у человека день рождения. Четверг, ну, почти уже конец недели, да? То есть не так долго до выходных, когда можно будет отметить с огромным широким кругом друзей, родственников и знакомых. Ну, вот коротко рассказала правила нашего дневного эфира, так что давайте продолжать в том же духе. Жду ваших заявочек.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час саммер-хитов.

Ну и про расставание в песне речь, когда измученный сложными отношениями, он предлагает ей уйти и закрыть дверь. Анна, ну давайте сразу после Тедди Свимса, медвежонка Тедди, поставлю что-нибудь согревающее, однозначно летнее.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Забронировать можно по телефону 21 52 72.
0: Power Your Day.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: всегда полезно.
1: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Многие урванчане помнят, как летом 2023 года улицы города занесло белым снегом. Но коренного северянина вряд ли удивит новость, что Заполярье летом накрыл снегопад. Однако речь об изобилии тополиного пуха, который в народе, кстати, называют летним снегом. Вот такого до 2023 года Мурманск точно не видывал. О тополях и тополином пухе в рубрике «Две минуты с пользой». Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Массово засаживать города тополями начали в 1950-х годах во время бурного строительства хрущевок. Города росли быстро, кругом стояла строительная пыль, а советское руководство требовало мгновенных результатов. Тополь подошел идеально. Он растет быстро, до 2 метра в год. Ни одно дерево не могло так быстро превратить пустырь у пятиэтажки в зеленый двор. Тополь выносливый. Тополям все равно, где расти. Они выживают и в глине, и среди строительного мусора и у загазованных трасс. А еще тополь – это настоящий пылесос. Одно дерево за сезон поглощает до 30 килограммов пыли и выделяет рекордное количество кислорода и фитонцидов, убивающих бактерии. Где же система дает сбой, вопиют аллергики? Немного терпения. Вообще-то план ботаников был безупречен – сажать только мальчиков. Тополь – растение двудомное, и пух выделяют исключительно женские деревья. Но в спешке и при гигантских объемах посадок в города попали тысячи девочек. Более того, тополь оказался хитроумным противником. При агрессивной обрезке ветвей, при сильном загрязнении воздуха дерево испытывает жесточайший стресс. И чтобы выжить, мужские тополя способны менять пол и превращаться в женские, начиная пушить. Но все-таки пух не виноват. Сам он не вызывает аллергию. Это чистая целлюлоза, она нейтральна. Однако пух работает как идеальный спонж. Он собирает на себя все, что цветет. Пыльцу луговых трав, городскую гарь, споры грибов. Именно эта гремучая смесь и бьет по иммунитету. Без тополей наши города задохнулись бы в смоге. Так что, если понимаете, видите, что тополя начали пылить, носите очки и промывайте нос после улицы. Аллергикам врачи советуют избегать мест, где растут и цветут тополя. В Ленинском и Октябрьском округах их больше. В Дальней Первомайке тополей почти нет. Но пух, конечно, в небольшом количестве и туда долетает. Кстати, осина – это тоже тополь. То есть осина – это народное название. А ботаническое – тополь дрожащий. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Две минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

за ним, своим любимым, как за рекой. И этот поток скоро соединит ее с морем. В общем, об отношениях, как о путешествии, когда ты сливаешься со стихией и сам становишься частью прекрасного мироздания.

Представляет мясной маркет «Мясо есть хочется». Шашлыка в мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка, маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дайте всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде героев Североморцев 33А.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-спа. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
0: Сила твоего дня.
6: Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Изучение IT-технологий на практике. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Удобное расположение, современное оборудование и программы. Телефон 21 52 72.

новое сообщение, оно же поздравление Андрей прислал. Пишет: поздравьте, пожалуйста, мою дорогую жену Лерочку с юбилеем. Здоровья, успехов и счастья. Люблю тебя, твой муж Андрей.

всем урманчанам, любящим тепло, тепла, любящим прохладу, прохлады, и все мечты должны сбываться. А там уж пусть сами договариваются о погоде. Кстати, напоминает нам слушатель, что в этот день, 60 лет назад, был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122», которым пользовались метеослужбы многих стран. И поэтому в честь этого события, 60 лет, юбилей, приличная дата, будем слушать что-нибудь космическое. Степан, спасибо, и вам хорошего четверга.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: The Avenue и Ultra Notay Starlight.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Специализированный магазин автозапчастей Nissan Мурман. 43-67-41. Ряд АЗС в Мурманской области ввели ограничения на продажу бензина. Ситуацию прокомментировали в правительстве региона. Водители в Заполярье стали сообщать, что некоторые заправки отпускают только определенное количество литров – от 30 до 100. Другие ввели обязательную предоплату. Также не отпускают топливо в канистрах. В региональном правительстве подтвердили, такие ограничения есть. Из-за изменений логистических цепочек по всей стране временные трудности с поставками топлива возникли как на сетевых, так и на независимых заправочных станциях в Мурманской области. Решение принято в интересах всех потребителей, позволяет равномерно распределить запасы. Таким образом, можно обеспечить топливом максимальное число жителей. Мера носит временный характер. Ограничения по продаже топлива существуют на АЗС Мурманской области. «Лукойл» – бензин 30 литров, дизель – 60 литров. «Роснефть» – бензин 99 литров, дизель без ограничений. «Газпромнефть» – бензин 30, дизельное топливо также 30 литров, 60 по карте лояльности. Об этом сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. В нескольких муниципалитетах Мурманской области продолжаются дорожные работы в рамках программы «На севере жить» и «Реновации зато». Подрядчики также устраняют дефекты по гарантии. В Ковдоре на улице Строителей начали с демонтажа бордюров, затем заменят покрытие. Завершить планируют работы до 28 августа. В Североморске на улице Флотских Строителей укладывают верхний слой асфальта. На Матросской улице появится новая дорога, освещенный тротуар. На Гвардейской устранили гарантийные дефекты. В Кольском округе отремонтируют 15 участков, всего 4,5 километра. В Кандалакшском округе уже заасфальтировали улицы в Лувинге, Кандалакше и подъезд к Нивскому. Работы продолжаются на других участках дорог. В Мурманске траву косят роботы. Газонокосилки на дистанционном управлении пополнили парк специальной техники городского управления дорожного хозяйства. 8 роботизированных машин имеют повышенную проходимость, срезают высокую траву, справляются с небольшими кустарниками и растениями с крепкими стеблями. Как сообщает издание «Бипорт», управлять газонокосилками поручили подросткам, которые стали участниками проекта «Работа рядом». Школьники из 23 стран мира отправятся на ледоколе знаний к Северному полюсу. Отбор в 7-ю арктическую экспедицию «Росатома» завершился в музее «Атом» в Москве. По итогам финального испытания назвали 27 победителей из России и лучших участников международного конкурса из 22 стран мира, которые отправятся к макушке Земли на ледоколе «50 лет Победы» уже в августе этого года. В этом году география конкурса расширилась. Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», в числе участников школьники из стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, с которыми госкорпорация «Росатом» реализует совместные технологические проекты. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман, специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. 15 лет в Мурманске. Чтобы дорога в отпуск была в радость, позаботьтесь о своем авто. Запчасти в наличии на заказ, жидкости для техобслуживания, расходные опции. Свердлова, 21. Nissan-Murman.ru. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: позитивный настрой и продолжим это делать еще как минимум минут 50. Так что, если еще не принимали участие в эфире, возможность такая есть. Отправляйте сообщение в студию, используйте наш сайт или приложение, или группу ВКонтакте. Ну а в 17 часов, там у нас уже другая программа будет, круиз-контроль. Будем следить за дорожной обстановкой в городе. А пока мы в таком свободном полете обмениваемся, может быть, планами на этот вечер, на предстоящие выходные. Правда, нам еще предстоит рабочий день один, пережить пятницу, но, как правило, эта пятница всегда пролетает быстро и дается нам очень легко.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Забронировать можно по телефону 21 52 72.
0: Power Your Day. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
5: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды «Сушки». Вкусная доставка в Мурманске. Новинка. Роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. В городе плюс 12 градусов. Ветер северный. Всего лишь до 6 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз. И вот по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, возможно, будет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха в ночные часы до 8 градусов, а вот днем аж до 20. В Мурманске лишь немного меньше. Завтра днем прогреется воздух, будет от 16 до 18. Ночью в пределах 7 градусов тепла и, да, облачная с прояснениями погода. Возможно, небольшой дождь, но не факт. Поживем, увидим. Ветер будет южным.

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП приглашает в летний IT-клуб детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование, а еще поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. Лагерь работает с 10 до 14 с перерывом на чай со снеками. 21-52-72. Академия ТОП. Инвестиции в будущее вашего ребенка.
0: Power Сила твоего дня.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
7: Игорь желает всем нам доброго дня и предлагает послушать Рампайса.

28 минут, но есть еще и заявки, и привет, и веселый Андрюшка. Андрюшка появился в нашей компании. Впервые слушатель с таким ником пишет в дневной эфир, который веду я. Новенькие мы всегда рады. И Андрей предлагает еще Рампеса, но уже в тандеме с Иманбеком. Есть, нашла, ставлю.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
0: Power Unit. Сила твоего дня.
4: Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Изучение IT-технологий на практике. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Удобное расположение, современное оборудование и программы. Телефон 21 52 72.
0: Power Yoday. I don't need your words.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Без рецепта.
2: Спонсор программы ООО «Нордстом». Сеть стоматологических клиник работает в Мурманске с 1994 года и объединяет 6 филиалов. Опыт, которому доверяют. Norddefistom.ru.
3: Здравствуйте, у микрофона Екатерина Новикова. В этой программе мы говорим понятным языком о том, что обычно пишут непонятным почерком.
1: Без рецепта.
3: Ношение брекетов и элайнеров – это эффективные способы коррекции прикуса, но они накладывают ряд ограничений. Врач-ортодонт Ирина Абрамова рассказала, к чему морально надо быть готовым потенциальным пациентам.
4: Сильно все придется менять. Чистить надо очень много, долго, аккуратно. Приобретать специальные щетки, зубные ёршики. Кто-то приобретает ирригаторы, кто электрические щетки, ультразвуковые. Спектр сейчас на рынке очень большой всех гигиенических средств. Рекомендую первое, что должно быть, это ортощетка со специальным пазом для брекета, монопучковая щетка, щетка ёршик. Все остальное приобретается как дополнение. Но вот эти вот три щетки, они в наборе обязательны. Зубная паста, ополаскиватель, тоже самый выбор очень большой всяких гигиенических средств. Главное, чтобы во рту было чисто.
3: Не меньше ограничений ношения брекетов или элайнеров накладывает на подход к питанию.
4: Запрещено все то, от чего может оторваться брекет. Это жесткая пища, то есть запрещено откусывать яблоки, морковки, баранки. Будет очень больно, и брекет сорвете. А каждая повторная фиксация брекета, она намного хуже первичной, потому что там сеточка засоряется пломбировочным, мы не можем его оттуда ничем выцарапать. И увеличивает срок ношения брекет-системы примерно на 1 месяц, потому что как только брекет оторвался, зуб отъезжает назад, и мы тратим время для того, чтобы приклеить, вернуть зуб в свое исходное положение и дальше начать перемещение.
3: Поэтому врачи настоятельно рекомендуют тем, кто хочет за минимальное время, не тратя дополнительные средства на повторную фиксацию, исправить прикус, отказаться от ряда продуктов и привычек.
4: Пожалуйста, ничего не отрывайте. Это значит вот жесткая, липнущая, тянущая жвачки, ириски, всякие жевательные конфетки, мармеладки. Перепады горячего, холодного, например, горячий кофе с холодным мороженым нельзя пить. Запрещены фанта, кола, спрайты, потому что содержат ортофосфорную кислоту. Это та кислота, которой мы травим зубы. Ну и, в общем, кушать просто все очень аккуратненько.
3: Как рассказала врач-ортодонт Ирина Абрамова, после применения брекет-систем пациентам, как правило, устанавливают ортодонтические аппараты, фиксирующие зубы для предотвращения их возвращения в исходное состояние.
4: Когда мы уже заканчиваем ортодонтическую коррекцию, между зубами хорошие ортодонтические пункты, подстраховываем внутри несъемным ретейнером, сверху стабилизируем КП-элайнером. И рекомендуем все-таки соответственно возрасту и еще гендерной предрасположенности каждому носить вот эти вот элайнеры, ретейнеры по-своему, потому что женщины имеют свойство беременеть, рожать, конечно, во время всех гормональных процессов пародонтальная связка тоже изменяется, и подстраховывать надо будет обязательно. Поэтому ретенционные аппараты носим, пока вам не отменит это ваш доктор.
1: Без рецепта.
2: Спонсор программы представляет сеть стоматологических клиник «Нордстом». Выбор всей семьи. Наша миссия – создавать здоровые и красивые улыбки. Работаем в системе ДМС. Все виды стоматологической помощи в одной сети. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

через несколько минут мы начинаем круиз-контроль, поэтому сейчас завершаем Power Your Day, но завтра в 14 часов опять откроем такую возможность, как заказать трек и послушать то, что нравится. Сегодня мы поздравили нескольких мурманчан с днем рождения, что круто, хорошее дело сделали, ну и продолжим дальше нести свою полезную миссию, информировать вас и рассказывать о каких-то интересных вещах.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Погода начинает, кажется, исправляться, и следующие несколько дней это все будет похоже на лето, ну, северное, разумеется. Подробнее о прогнозе чуть позже, а сейчас приветствую вас в Круиз-контроле. У микрофона Мария Фрейман. Ближайший час передаем сообщение о дорогах в городе, о том, где сейчас есть проблемные места. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна, магазин «Автопазл». Сделайте дорогу в отпуск комфортной и безопасной. Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок «Речной проезд 2». Без вас, конечно, в этом деле не обойтись, так что будьте активны, если видите на своем пути ДТП, пробку, ремонтные работы. Ну, оговорюсь, наверное, новые ремонтные работы, потому что к старым, которые ведутся у нас уже не день, не два, а неделю и больше, уже все привыкли и прекрасно понимают, что выезд на Кольский – это сейчас проблематично, да, и ведется активный ремонт как тротуарных участков, так и самого дорожного полотна. Так что об этой-то пробочке все уже в курсе. А вот если что-то появилось новенькое, то уж рассказывайте, пожалуйста. Есть сайт, приложение, группа ВКонтакте. Можно отправить сообщение вот туда, куда я уже обозначила, либо позвонить по номеру телефона в студии 488-448. Всем желаю приятного вечера в компании Power Hit Radio.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

В рубрике «Автохит» у нас Флорайда и Алан Уокер, трек «Когда я стану взрослым». Другое название «Молодой, необузданный, свободный». Это гимн юности, ее идеалам, которые, увы, потом забываются. «Когда я повзрослею, хочу быть похожим только на самого себя. Никто не может мне указывать, кем быть и с кем быть». Отличные слова Флорайда и Алан Уокер. «Автохит» на 104.5. I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Магазин «Автопазл» поможет вам подготовить автомобиль к поездке в отпуск. В ассортименте вы найдете все необходимое для безопасного и комфортного путешествия. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел. Масла для лодочных моторов и мототехники. Подарочные сертификаты. Магазин работает с юридическими и физическими лицами. Речной проезд 2 ежедневно с 9 до 20. Воскресенье до 18. Вконтакте «Аутомаг 051».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-75-00-128-20.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Круиз-контроль.
1: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас плюс 12 градусов, ветер северный от 4 до 6 метров в секунду. Завтра, 26 июня, на территории Кольского Заполярья будет облачная с прояснениями погоды, местами небольшой, но на западе региона умеренный дождь, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15 и даже до 20 градусов.

Powerhit Radio продолжается. Напоминаю, что сообщения с информацией о том, что происходит сейчас на дорогах в Мурманске, принимаются через сайт или наше приложение, или через группу ВКонтакте. Номер телефона 488-448.

Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Магазин «Автопазл» поможет подготовить автомобиль к дальним поездкам. Все необходимое для комфортной и безопасной дороги. Запчасти на отечественные автомобили и иномарки. Аккумуляторы моторные, трансмиссионные, масла автохимии, автокосметика, инструменты и аксессуары. Широкий выбор шума и виброизоляции. Автоэмали, грунты и лаки. Масляные воздушные фильтры фирмы «МАН». Речной проезд 2 ежедневно. Дневно с 9 до 20. В воскресенье до 18.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую.
6: Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
9: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловой 14.
10: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум. Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
0: Круиз-контроль.
2: Магазин «Автопазл». Все для надежной эксплуатации автомобиля. Речной проезд 2, 608-088.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Nissan отказался от проекта по разработке электрического Кашкая. Японский производитель считает, что зеленому Кашкаю будет сложно конкурировать. Хотя еще 3 года назад компания отмечала, что следующее поколение получит исключительно электрическую начинку. По данным Reuters, отказ от полностью электрического Кашкая связан с тем, что японский автопроизводитель находится в процессе сокращения модельного ряда и расходов. Еще одна из причин, как сообщает информагентство, заключается в том, что такой новинке было бы сложно конкурировать как с традиционными соперниками в своем сегменте, так и с доступными альтернативами от китайских марок, которые наводнили европейский рынок.
0: Акселератор.
1: Приемник Smartfo 2 готовится к дебюту. Глобальная премьера серийной версии новинки пройдет в октябре в рамках парижского автосалона. Напомню, информация о том, что Smart готовится выпустить новый двухместный ситикар, который станет наследником отправленного в отставку в 2023 году Smartfo 2, появилась еще в 2024 году. Судя по опубликованному свежему эскизу, Smart получит изогнутую S-образную переднюю панель, трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо, центральные и боковые и круглые дефлекторы вентиляции, выполненные в виде турбин самолета. По центру слитного сидения скамьи, предназначенного для водителя и пассажира, располагается блок управления стеклоподъемниками и блокировкой дверей. Известно, что у грядущей новинки будет только полностью электрическая начинка, при этом единственный электромотор установят на задней оси. Его отдача пока не раскрывается. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Напоминаю про информационный канал во ВКонтакте, и сегодня там опубликован аудиофайл с собранными комментариями к теме, которую сегодня обсуждали мои коллеги, утренние ведущие утреннего круиз-контроля, оплетка руля. Вот до этой программы даже не знала о существовании такого автомобильного аксессуара, а потом покопалась в своей памяти. Да, точно, ведь, кажется, несколько раз видела у водителей маршруток, что на руле не нечто такое, как вторая кожа. Так вот, были вопросы сегодня к вам, к слушателям, у которых есть автомобили. Есть ли вот такая оплетка на руле вашей машины? Почему решили ее использовать? В виде чехла она или шивная? Какой материал лучше? Даже не знала, что, оказывается, столько вопросов может быть по такой теме. Но вы ответили. Комментарии зачитаны в эфир, они все прозвучали. А я, когда пришла на работу, аккуратно их собрала в один аудиофайл, и можно послушать. Там, кстати, есть несколько нюансов, оказывается, как это все заказывать на маркетплейсах и чего потом приходится делать, сколько времени на это уходит и как правильно сшивать. Оказывается, вы еще иногда и такими делами занимаетесь, как чего-то там сшиваете на руле, чтобы потом было удобнее его использовать. Ну вот, проинформировала и напоминаю, что сообщение в студию с дорожной информацией можно прислать через сайт или наше приложение, ну или по номеру телефона в студии.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В магазине «Автопазл» все для надежной эксплуатации автомобиля. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Еженедельные конкурсы репостов в группе ВКонтакте «Автомаг 051». Открыта вакансия продавца-консультанта. По вопросам трудоустройства по телефону 608-088. С сообщением в группе ВКонтакте или по адресу Речной проезд 2. Ежедневно с 9 до 20. Воскресенье до 18.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
1: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.ск/скандинавия.ру.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
11: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
0: Круиз-контроль.
1: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Какая хитренькая Мария, наша слушательница, прислала сообщение. Нет информации по дорожной обстановке, просто пожелание всем хорошего пути, доброй дороги всем. Ну вот трек «Лока-Лока» заказала. Ладно уж, поставлю. Хотя обычно мы это делаем только в дневном эфире.

Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Будем прощаться на этом. Завершаем программу «Круиз-контроль». Спонсор представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия, автокосметика, расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. Завтра в 7 утра в студии появится Сергей Сачков. Бодрый, остроумный. Он поможет вам проснуться. Ну, а я, Мария Фрейман, прямо сейчас желаю вам доброго вечера. Пусть этот четверг завершится для вас чем-нибудь приятным.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок загородной недвижимости Мурманска минувшей зимой, можно сказать, был приморожен. Набрав обороты после ковида, он постепенно снижает динамику, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
4: Ну, на самом деле он тоже был достаточно сильно перегрет. Года 3-4 последних, вот особенно 2 года назад, полтора, с поднятием ключевой ставки, почувствовалось, что перегрев этот снижается, остужается рынок. Сделки как по домам дачного формата, цена небольшая, в пределах там 5-7 миллионов, там 4-5-7, так и земельные участки, так и притормозилось. Дома дорогие, 15-20-30 миллионов рублей, сделки идут, в принципе, неизменно, их не так много, а вот массовое предложение подостудилось.
3: Единственным выходом из ситуации, когда дом, земля или дача не продаются, эксперты видят снижение стоимости.
4: Вопрос цены. Есть охлаждение, нужен дисконт. Делаешь дисконт, продаешь. 7-10% выше перегретой цены. То есть, если земельный участок 3500, поставьте 3100 по ситуации, плюс-минус отдадите. Притом все стоят по 3500. И видно, что вот рынок сформировался. Сделайте дисконт, получите сделку. Все дорого сегодня. Строить дорого. Часто приобретаешь дешевле, чем такое построить. Это тоже факт.
3: И этот факт продавцам загородной недвижимости, действительно настроенным на продажу, придется принять, говорит Константин Винзовский.
4: Всегда было приобрести готовое дешевле, потому что, конечно, большое видно издалека, и все, что касается дома, сетей, заборов, это все таким накопительным образом для многих владельцев, строителей, да, там, самостройцев, это как копилочка. Они понемногу вкладываются, но на выходе получается большая сумма. Там, знаете, как говорит, я вот до 5 миллионов там, или до 10 миллионов считал, а потом бросил. И потом, когда он уже бросил, рассрочка получилась большая, сроки строительства долгие, ну и расстаются легче. То есть, потратив там условные 15 миллионов, могут отдать за 12. Это практика.
3: Таким образом, приобретать готовую загородную недвижимость, что бы ни происходило, все равно выгодно. Но стоит учитывать серьезные риски.
4: Покупка в данном случае выгодная на первый взгляд. Она, конечно, может обернуться какими-то последствиями, потому что ошибок делают много. И треснутых фундаментов, и замороженных каких-то кровель, когда они капают внутрь дома, там конденсаты и так далее, плесени. Ошибок очень много, и можно получить серьезные последствия, заплатив серьезную сумму.
3: Поэтому, начиная поиски загородной недвижимости, следует заручиться поддержкой экспертов. И такие предложения на рынке, к счастью, есть. Кстати, таким сопровождением пользуются и продавцы загородных домов, тем самым обосновывая заявленную стоимость недвижимости.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62/11.
2: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
3: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич. ОГРНИК 321-519-40-43-34.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
7: I like it. Power. Number one hit music station.
8: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. Завтра тот самый день, когда в Мурманске будет волшебно. Солнечно, почти безветренно. Ветер силы 1 метр в секунду. Мы ведь не считаем за ветер, правильно? Температура 14-16 градусов. Маленький дождик запланирован в обед, но он мало того, что маленький, он еще и краткосрочный. Итак, повторюсь, завтра в Мурманске солнечно, 14-16 градусов, почти безветренно. Небольшой дождь в обед. Ну и в конце концов, завтра пятница. Сплошные приятности, вот что я вам скажу. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-213-55.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: You're listening to Power Hit Radio.
5: Get the hits.
6: Get the hits. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Your number one hit music station.
6: Power Hit Radio.

Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Романтик Коллекшн». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». 701-702. В рубрике «Романтик Коллекшн» песня американской певицы Элизабет МакКвинстон, которая более известна под своим сценическим псевдонимом «Roses». Хотя, не знаю, уместно ли в принципе слово «известно». У нас, я бы сказала, не сильно она известна, но мелодичные песни у этой барышни есть, и одна из них сейчас будет предложена вашему вниманию. «I'll Follow» – «Roses» в рубрике «Романтик Коллекшн».

0: Спонсор рубрики представляет «Весной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка?» В «Весном маркете» замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте. Маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев Североморцев 33А.
1: Романтик.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Открыта вакансия повара-сушиста. Телефон 60-54-44. Завтра тот самый день, когда в Мурманске будет волшебно. Солнечно, почти безветренно. Ветер силы 1 метр в секунду. Мы ведь не считаем за ветер, правильно? Температура 14-16 градусов. Маленький дождик запланирован в обед, но он мало того, что маленький, он еще и краткосрочный. Итак, повторюсь, завтра в Мурманске солнечно, 14-16 градусов, почти безветренно. Небольшой дождь в обед. Ну и в конце концов, завтра пятница. Сплошные приятности, вот что я вам скажу. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Открыта вакансия повара-сушиста. Обязанности – скрутка и сервировка красивых и аккуратных роллов. Ставка – 5500 рублей за 12-часовую смену. Жилье предоставляется. Если вы любите свое дело, умеете превращать простые ингредиенты в аппетитные блюда и стремитесь к совершенству, звоните 60-54-44. Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Get ready. Мурманское время, 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Ava Max и Bia Energy.

0: New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Jonas Blue, Girl.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час –

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Madonna, Love Sensation.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Oliver Heldens и Sam Harper. Satisfy.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: new and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: The Avenue и Ultra Note Starlight.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.